0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 17 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит с ценами в Беларуси и насколько большими бывают алмазы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил государственные награды ряду лиц. Мероприятие организовали в преддверии Дня Победы. Александр Лукашенко отметил представителей различных сфер, в их числе сельское хозяйство, образование и правоохранители. Политик подчеркнул, что труд таких людей можно назвать прославлением победы над немецко-фашистскими захватчиками. Глава государства уверен, беларусам следует постоянно стремиться к развитию своей страны. Стоимость железнодорожных поездок выросла в Беларуси. Соответствующее изменение утвердило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Тарифы меняются в пределах от 1 копейки до более чем рубля. Например, билет на электричку от Минска до Заславля теперь стоит около 2,5 рублей. Также корректировки коснулись стоимости проезда для детей и провоза багажа. Напомню, в прошлые разы железнодорожные поездки подорожали летом минувшего года.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюзу необходимо принять ряд реформ для сохранения своей дееспособности. Соответствующий план представил министр иностранных дел Германии. Список состоит из 6 пунктов. Например, официальный Берлин предлагает сообществу отказаться от принципа единогласного принятия решений по внешнеполитическим вопросам. Такой механизм предлагают заменить одобрением большинства стран-участников. Кроме того, Германия призывает ускорить темпы расширения Евросоюза. К новостям регионов. Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Минской области за апрель. Такой информацией делится региональный центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты отмечают, что показатель немного меньше, чем в аналогичном месяце 2025-го. Наибольшую активность насекомых фиксируют в Пристоличном районе. Там за помощью медиков обратились 20 человек. Медики призывают белорусов соблюдать правила безопасности при посещении лесов и других зеленых зон. И в завершении выпуска. В России обнаружили алмаз весом почти в 200 каратов. Драгоценный камень добыли на горно-обогатительном комбинате в Архангельской области. Специалисты отмечают, что кристалл обладает довольно высокой степенью прозрачности и чистоты. Что именно сделают с минералом, пока неизвестно. Например, его могут разделить на более мелкие элементы. Напомню, самым крупным алмазом в мире был камень Кулинан. Он весил практически 620 граммов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что же, доброе утро, Минск. На часах 7 часов и 12 минут. Город только начинает полноценно дышать. Кто-то за рулем уже, кто-то допивает кофе. А у нас в эфире первый разгон этого утра. Знаете, интересный факт. Самый ранний будильник в истории человечества – это вот именно мужья куриц, петухи. Их приручили более 8 тысяч лет назад. Но сегодня мы разбудим вас музыкой. Это уж, поверьте, намного-намного приятнее. Когда... А за окном, кстати, между прочим, уже 8 мая, день перед тем самым днем. Тот самый момент, когда мы уже чувствуем, что завтра дата, которая объединяет поколения. Утро на Минской волне сегодня вместе со мной, Женей Тихоновым, поэтому слушайте, улыбайтесь и помните. И, кстати, помните о том, что самое важное на утро – это, конечно же, прогноз погоды.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня облачно, дожди во многих районах, даже сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 10, плюс 16, по юго-востоку до 23, ну а Гомельская область прогреется до 27. В Минске также облачно. Продолжительный сильный дождь, вероятность осадков более 90%. Но если мы сейчас с вами взглянем за окно, то и все 100%. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха утром от плюс 10 до плюс 12, днем до плюс 10. Ну что же, не совсем к месту, но весна решила нам напомнить, что погода может перемениться в любую секунду. И завтра, увы, примерно так же. Садить картошку будет проблематично, ездить на парады тоже, но ни дождь, ни гроза не помешают нам взлететь сегодня. Потому что приготовил я план, и я его придерживаюсь. И, кстати, почти закончил пятничный гороскоп, но сразу я вам его не дам. Дождемся конца часа. Ну а после нескольких треков на нашей волне ожидаем. Ожидайте новость с линии Минского метро, что они планируют Минское метро по маршруту и по действиям на завтра. Итак, вперед, смело ввысь под музыку на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, уже завтра великая дата. День Великой Победы. Как мы все знаем, празднование в этот день масштабное. И этот день также меняет маршруты движения некоторых видов транспорта. Но расстраиваться и отменять планы не стоит. И если все же вы 9 мая планируете поехать в центр на парад или просто на праздничный салют, несмотря на прогнозы погоды на завтра, то есть хорошая новость. Минское метро переходит на усиленный режим. Поезда будут ходить чаще, чтобы вы не толпились на платформах и быстрее добрались до места или наоборот проехали домой с хорошим настроением. Поэтому смотрим расписание и видим, что синяя и красная линии будут работать по такому графику. С 9 утра и до 11 утра интервал между поездами всего 5 минут. А вот с 11 утра до полуночи всего 4 минуты. Ну, согласитесь, удобно. Зеленая ветка также не отстает, она меняет время интервалов. Поэтому с 9 и до 11 утра 7 минут, и с 11 утра и до полуночи 6 минут. И важный момент для ориентирования. Из-за большого скопления людей на станции Площадь Победы и соседних станциях могут временно закрывать вход и выход, поэтому имейте в виду, чтобы не попасть в просак. Да, дорогие слушатели, я прекрасно понимаю, что те из нас, которые живут в Минске, часто приезжают на празднование из региона и так в курсе всего того, что я сейчас сказал. Но будем честны, в ритме недели легко забыть о таких важных моментах, уж тем более учитывая, что по городу на машине проехать будет невозможно, это станет хорошей шпаргалкой для каждого из нас. Поэтому планируйте маршрут с запасом и пусть День Победы пройдет комфортно. Но хочется, чтобы и этот день также прошел так, как положено. Поэтому я подготовил прогноз от звезд на сегодняшний день. И через несколько треков я зачитаю его в эфире. Ну а пока обещанная музыка на МВ-радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Пускай эта пятница пахнет и не кофе, а возможно чем-то, скажем, очень свежим и дождливым, мы уверены, что весна на 100% вступила в свои права. Ну а звезды говорят, что нам пора немножечко расслабиться. Поэтому встречайте пятничный весенний гороскоп. Без пафоса, без сложных терминов, но с маленькой долей улыбки. Это то, что нужно нам с самого утра. Итак, овны. Весна зовет в приключения, но пятница зовет ближе к дивану. Лучшее решение – это сделать так, чтобы диван оказался где-то рядом. Тельцы. Организм просит свежей зелени и солнца. Душа просит шашлыка. Стоит дать душе то, чего она хочет. Организм обязательно подтянется. Близнецы. Главная способность сегодня – это перепутать пятницу с субботой и успеть порадоваться дважды. Звезды советуют не чинить то, что и так хорошо работает. Раки. Весеннее обострение доброты. Хочется обнять всех, даже начальника. После 18:00 лучше воздержаться, чтобы не смущать условный отдел кадров. Львы. Именно ради этого знака лужи, скажем так, появились, ну а почки лопнули от нетерпения. Задача – выйти на улицу и сделать селфи. Девы, увидев первую бабочку, не стоит проверять, ровно ли она летит. Лучше наслаждаться хаосом. Он весенний, а значит, что почти порядок. Весы. День равновесия. С одной стороны, коктейль на веранде, с другой – лечь спать в 10 вечера. И то, и другое будет правильным, если, конечно же, оно не одновременно. Скорпионы. Весна смягчила взгляд. Ну, почти. Рекомендуются солнечные очки, чтобы никто не заметил подозрительного умиления в ваших глазах. Стрельцы. Оптимизм зашкаливает. Можно запланировать 3 города на выходные и лучше остановиться на одном. Иначе в понедельник придется добираться до офиса на, возможно, лошади. Козероги. Птички поют, травка зеленеет, а список 100 дел на субботу все еще составляется. Стоит вычеркнуть пункт «Работа» и добавить «Ничего не делание» с улыбкой. Водолеи. Личная весна наступит ровно в тот момент, когда станет понятно. Носить шапку уже странно, ну а футболку еще рановато. Лучше довериться интуиции и прогнозу погоды. Рыбы. Даже задумчивость пахнет сиренью. Не стоит тонуть в мечтах. Лучше намочить ноги в первой весенней луже, как в море. И главное, с носками, конечно, поаккуратнее. Ну, в общем, все. Весна официально разрешает нам немного, скажем так, отстать от самих себя и просто порадоваться теплу, ну, или хотя бы его обещанию. Звезды желают вам ровно той степени безумия, которая заканчивается счастливой улыбкой, а не вызовом МЧС. Так, поэтому лучше вместо МЧС мы вызовем Яну Довбенко, мастера над новостями. Она уж точно расскажет, что сегодня актуально, что сегодня интересно и что сегодня полезно будет узнать с утра пораньше. Поэтому оставайтесь с нами, впереди еще несколько треков, ну и, конечно же, выпуск новостей.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 15 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит с ценами в Беларуси и насколько большими бывают алмазы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил папу римского Льва XIV с первой годовщиной начала понтификата. Глава государства отметил, что голос папы римского звучит как призыв к миру и гуманизму. Александр Лукашенко подчеркнул, его позиция вызывает искреннее уважение. Президент выразил уверенность, что служение папы римского останется важным ориентиром для международного сообщества. Белорусский лидер пожелал ему крепкого здоровья и успехов в высокой миссии. Стоимость железнодорожных поездок выросла в Беларуси. Соответствующие изменения утвердило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Тарифы меняются в пределах от 1 копейки до более чем рубля. Например, билет на электричку от Минска до Заславля теперь стоит около 2,5 рублей. Также корректировки коснулись стоимости проезда для детей и провоза багажа.
0: К новостям в мире.
1: Иран заявил о готовности восстановить свободное судоходство в Ормузском проливе. Постоянный представитель республики при ООН назвал условием для этого полное завершение войны. Также Тегеран требует снять морскую блокаду, установленную Соединенными Штатами Америки. Такое заявление дипломаты сделали в штаб-квартире Всемирной организации. Ранее президент США Дональд Трамп приостановил военную операцию в проливе. Сейчас стороны ведут переговоры о возможном мирном соглашении. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. В России обнаружили алмаз весом почти в 200 каратов. Драгоценный камень добыли на горно-обогатительном комбинате в Архангельской области. Специалисты отмечают, что кристалл обладает довольно высокой степенью прозрачности и чистоты. Что именно сделают с минералом, пока неизвестно. Например, его могут разделить на более мелкие элементы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна» для каждого.
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Минск, 8 часов и 10 минут. Утро уже набрало свою скорость, и это отличный момент, чтобы перевести дух под хорошую музыку. Кстати, факт для тех, кто думает, что утром мозг не работает. Исследования показывают, что самые нестандартные решения приходят именно в промежутке между 8 и 9 утра. Проверим! А еще сегодня такое утро, когда хочется сказать чуть больше обычного. 8 мая – это дата, за которой стоит завтрашнее 9-е. День, когда мы тише говорим и больше слышим. Женя Тихонов на «Минской волне». Бодро, душевно, по-настоящему. Поэтому давайте по-настоящему просмотрим наши планы на сегодняшний этот час и перейдем к, конечно же, самому наиважному. Конечно же, ждет нас не только рубрика «Вылетит и поймаешь под конец часа», но также и билеты на линию Сталина. В середине расскажу любопытную историю о, скажем так, о том, как помнят советских солдат за границей, а точнее в Бельгии. Ну и, конечно же, отметим праздник на сегодняшний день, поэтому готовьте ручки, чтобы сделать пометки в вашем календаре. Второй час на «Минской волне» не просто идет, а он летит. И все это под музыку на МВ-радио.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Бортовой журнал.
1: Сегодня у нас предпраздничный день. Конечно, грустный, но поводы его запомнить, а не только 9 мая, мы обязательно найдем. Сегодня у нас такой один есть. И он, наверное, наиболее важен сегодня, несмотря на то, что в списке были и другие. Остановимся только на этом. День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. До кучи сюда добавим еще Европейский день победы, потому что у них там все по-своему. В общем, Вторая мировая оборвала, к сожалению, слишком много жизней. Многие семьи и судьбы она разрушила. И давайте немного добавим позитива. В эти дни весь наш мир должен объединиться, оставить свои конфликты и распри. В идеале, конечно, ни в коем случае не повторять этот ужасный опыт. И вообще не только в эти дни, а вообще. Ну и главное, конечно, помнить о том, что произошло. На территории Беларуси к тем событиям мы относимся с великой скорбью и чтим жертвы наших предков, да и всех, кто сложил головы тогда. Неважно ни нации, ни убеждения, жертва — это всегда жертва. И хотелось бы сказать некоторым странам, а давайте все-таки будем строить лучшее будущее вместе. Но, однако, как мы видим, что с памятью у некоторых стран явно большие проблемы. Даже не так. Хотят забыть и забыть специально. Поэтому готовьтесь, через несколько треков мы отправляемся в Бельгию.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» — газета, которая нужна.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Знаете, что есть такая поговорка? Хорошими делами прославиться нельзя, а вот плохими запросто. Сегодня у нас в гостях город Генк в Бельгии. Обычный бельгийский город, который внезапно решил стать главным экспертом по вопросам исторической памяти. Давайте представим себе. 9 мая – крупнейшее в Бельгии захоронение советских солдат, то есть 70 наших бойцов, которые полегли, освобождая Европу от той самой чумы. Местные активисты хотят высадить сад памяти, деревья в честь героев. Красиво, символично, провокационного ничего нет. Ну, казалось бы, бери лопату да сажай, но нет. Власти Генка говорят: нет, ни в коем случае, господа. Разрешение на это вам мы не дадим. Официальная версия, конечно, будет красивая, но суть проста. 9 мая, советские войны нельзя, а цветы возложить, да пожалуйста. Это же как-то так по-европейски, возложить букетик, когда никто не видит, чтобы галку поставить, и сбежать, пока корни совести не проросли. И неужели деревья с красными звездами на коре начнут пугать местных белок? Или, может, в Генке боятся, что саженцы напомнят слишком громкую правду, кто именно принес мир на их улицы? Уважаемые власти Генка, вы там не бойтесь. Деревья, они не политики. Они не пишут постов в соцсетях. Они помнят молча, в отличие от некоторых. А мы запомним и оценили мы вашу истинную цену свободы мнений, когда мнение о памяти советского воина оказалось, так скажем, невъездным. Земля должна быть пухом, а для таких чиновников, видимо, бетоном. Потому что совести у таких солдат, у таких ребят нет вообще ни в коем случае, в отличие от того самого немецкого следа. Все, кипяток, господа, остыл. Ну а мы все-таки на самом деле завариваем себе чай, несмотря на то, что кипяток у нас немножечко подостыл. И, возможно, даже кофе, потому что впереди у нас еще и интерактив. Вылетит и поймаешь, да, он будет немного тематический, поэтому приготовьте ваши приемники, скоро поиграем. Ну а пока музыка на МВ-радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Давайте немного встряхнем наш эфир игрой, причем получается, что очень даже тематической. В преддверии праздника мы разыграем с вами билеты на линию Сталина. 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Но нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». Это великолепнейшее военно-историческое мероприятие нас ожидает. И, как видите, оно насыщено. Даже мы еще не успели приехать, а уже проникаемся. И вот для того, чтобы попасть туда завтра и послезавтра, я советую внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что в следующих треках я спрятал секретную фразу. Как только вы ее услышите, то сразу присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Ну и, конечно же, как и в любых соревнованиях, побеждает самый точный и самый быстрый, а точнее первый. Так что всем удачи и надеемся, что сегодня отзывов будет очень много. Ну, по крайней мере, по пятничным меркам. Ну а пока обещанная музыка на МВ-радио. Слушайте внимательно.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: вылетит и поймаешь.
1: Я не мог сделать, точнее, я не мог не сделать наш сегодняшний розыгрыш «Вылети, ты поймаешь» немного более тематичным, потому что все-таки мы в предвкушении одного из самых великих праздников, который только можно отметить на территории нашей страны. И, конечно же, сегодня у нас была фраза, вырванная, скажем так, из великой песни. И звучала она так: «Этот день победы». Я думаю, что многие из нас знают продолжение «Порохом пропах», и даже многие могут пропеть ее целиком. Но сегодня именно вот этот фрагмент я просил вас найти в наших треках, и с этим великолепно справилась, и главное, оказалось под номером 1 Валентина, номер которой заканчивается на 0314. Валентина, мы вас поздравляем, вы большая молодец, и ждите сообщения от нашего редактора, он расскажет, как вы сможете попасть в линию Сталина с 9 по 10 мая, потому что именно там, в этом историко-культурном комплексе, празднуем День Победы. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». Ну что же, наш уже очередной час подошел к концу, 8.52 у нас на часах. Конечно, солнце у нас вообще никак не предвещается, но однако наше местное солнышко Яна Довбенко скоро появится в студии для того, чтобы осветить этот эфир своими новостями, которые она упорно готовила весь этот час. Поэтому не переключайтесь, дальше будет информативно.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием.

0: Итак, в нелегком деле, а именно в ведении эфира, сейчас мне спешит помочь уже Яна Довбенко. Ну, а и заодно, конечно же, рассказать новости, которые к этому часу будут как нельзя кстати и, конечно же, актуальны. Ян, привет, доброе утро.
1: Привет, Жень, всегда рада тебе помочь. Вот
0: спасибо.
1: Я к тебе с вопросом, как обычно.
0: Давай.
1: Ты бы хотел снова пойти учиться в школу?
0: Я бы, да. Честно признаюсь, хотел бы.
1: Тебе нравилось это время?
0: Нет, это время мне нравится спустя уже время, как я закончил. То есть тогда понимаешь, что жизнь была проще, а учиться на самом деле не так-то и сложно, как тогда казалось.
1: Да, тут я с тобой соглашусь, конечно. Вот представляешь, одна женщина решила, что ей все можно, но не учла, какие у этого могут быть последствия. Вот об одной такой неудавшейся школьнице расскажу уже в выпуске новостей.
0: Любопытно.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
1: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Россию. Глава государства получил приглашение от российского лидера Владимира Путина. Александр Лукашенко примет участие в торжествах по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием станет военный парад на Красной площади. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Запланирована также встреча белорусского и российского президентов для обсуждения сотрудничества и международной повестки. Неделя консультирования «Все для семьи» стартует в Беларуси с понедельника. Инициатива приурочена ко Дню семьи. В указанный период с 9 до 10.30 Управление по труду, занятости и соцзащите, а также территориальные центры соцобслуживания проведут прямые телефонные линии. Граждане смогут получить консультации по вопросам назначения пенсий, пособий, также семейного капитала, адресной социальной помощи. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Министерства труда.
2: К новостям в мире.
1: Штрафы за незаполненные анкеты о военной службе планируют ввести в Германии. Об этом заявили в Министерстве обороны европейской страны. С начала года Бундесвер разослал более 200 тысяч таких писем. Большинство граждан уже добросовестно заполнили онлайн-формы. За умышленное или неосторожное предоставление неверных сведений грозит штраф в 250 евро. Служба в армии пока остается добровольной в Германии, но в случае нехватки ресурсов возможен принудительный призыв. Также для проверки пригодности к службе в стране откроют специальные медицинские центры. К новостям регионов. Еще два района Минской области определились с днями трезвости. Так, в Минском и Борисовском краях они пройдут 23 мая и 12 июня. В эти дни продаж алкоголя ограничат ровно на сутки с 8 утра. Антиалкогольные акции будут приурочены к школьным мероприятиям и праздникам. Отмечу, алкоголь будет продаваться на розлив в объектах общественного питания. И в завершение выпуска. 28-летняя жительница США выдавала себя за 16-летнюю ученицу школы. Женщина получала льготы, включая бесплатный проезд, питание, ноутбук, планшет и мобильный телефон. Так, кроме того, она рассчитывала на социальное пособие. Директор учебного заведения заподозрил неладное и обнаружил в социальных сетях настоящую личность нарушительницы. Арестованная полностью признала свою вину. Ей предъявили обвинения в подлоге и незаконном проникновении на территорию школы. Школы.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
4: «Улетное утро» на МВ-радио.
5: Итак, 9 часов и 8 минут, Минский. Утро, мы уже почти с вами протянули, но эфир обороты сбавлять не планируют. У нас же, в конце концов, улетное утро, а значит, что до последней минуты будет жарко. Интересный факт вам. Слово «победа» на разных языках звучит по-разному, но смысл один. Он понятен без перевода. Сегодня 8 мая, и каждый из нас замечает, как меняется город. Чуть тише, чуть серьезнее, чуть ближе друг к другу. Потому что завтра 9 мая, день, который не нужно объяснять. С вами я, Женя Тихонов, на Минской волне. Отличного всем предпраздничного дня и правильной музыки в наушниках. Хотя, на самом деле, у нас сейчас у всех другая проблема. Как быстро и безопасно добраться до своей работы? Ну, с этим будут вопросы. Об них я расскажу через несколько треков.
4: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: пристегните ремни.
1: И пристегнуть ремни – это всегда хороший совет, когда вы только садитесь в машину, заводите ее и планируете ехать куда-то. Потому что, ну, в принципе, это по ПДД делать необходимо. Но, с другой стороны, 8 баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки отмечается прямо сейчас. 8, дорогие друзья! Ну, в целом, глядя на погоду за окном, оно и понятно. ДТП, начнем с них, как обычно. Фиксирую на самом западе МКАДа с огромным затором. И точно такая же ситуация на востоке. МКАДа. На проспекте Независимости между Борисовским трактом и Уручье также есть пока что одно ДТП без всяких затруднений. На улице Тимирязева вот здесь уже с затором. Ну а также съезд МКАДа с МКАДа на Боровую тоже есть ДТП. Пробки на улице Яна Райниса, а также на кольце развязки Ванеева, Якуба Колоса, на Лукьяновича, на Кузьмы Черного, также на улице Кидышка, Филимонова и Долгиновском тракте. Сложное движение на Пономаренко, Жукова, участки на юге МКАДа, на Сурганово, площадь Независимости от станции метро Якуба Колоса и до станции метро Октябрьская. То есть, как видите, сегодня попасть на работу будет проблематично. Но, в любом случае, без проблем должен пройти наш последний завершающий час улетного утра. И уже советую заглянуть к нам в Инстаграм, потому что там есть удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этого утра. Как и обещалось, сегодня все у нас будет тематично к празднику 9 мая. Ну, а также подписывайтесь на все наши социальные сети и знайте, что через несколько треков мы с вами снова вернемся в Инстаграм. Там я выложу задание на шифр-работ. Ну что же, эфир продолжает кипеть на 97.4 FM. Я, Женя Тихонов, обещаю, что и этот час также будет улетным. Ну, в целом, как и все утро.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Ну что же, давайте, несмотря на такую погоду, наберемся к выходным и на весь день хорошего настроения, которое на самом деле нужно хорошенечко отработать, это самое настроение. Хоть многие сейчас и, скажем так, на работе, по сокращенной программе что-то делают, вот свой шифробот и эфир я сокращать не планирую, и поэтому я придумал для вас очередной шифр. Кстати, увидеть его можно уже в нашем инстаграме, поэтому советую пройти туда. В инстаграм наш называется «Минская волна», все просто, большой малиновый логотип, вы его найдете, а также посмотреть последнюю историю, на которой есть список эмоджи. Также попробуйте угадать, а что же я такое зашифровал сегодня? Напоминаю, что очень тематическое. Прислать ваши варианты ответа можно на Viber, Telegram 8029 1010 307, или же ответом на Stories. Сегодня надо и важно оказаться девятым, и думаю, понятно, почему и девятый человек сегодня получает чикен сет от Ами-Ями, потому что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375 29 239 76 76, а также в Инстаграм. Итак, сегодня у нас есть три эмоджи. Я вижу, что ответы уже идут, и они на самом деле не совсем правильные. Там изображена медаль, красная и что-то такое пятиконечное. Интересно, что же я мог изобразить? Но на всякий случай подсказка. Это награда, которая выдавалась в СССР за военные заслуги. Так что жду ваши варианты ответа на Viber, Telegram 8029 1010 307, ну а также в нашем Инстаграме. Вперед!
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
7: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот. Итак, на самом деле, всегда подведение итогов — это такой момент волнительный. С одной стороны, ты понимаешь, что, ой, какое же большое количество сегодня у нас не выиграло, не выиграло, но так получилось, потому что где-то ошиблись, где-то немножко не успели. А вот, на самом деле, с другой стороны, момент очень торжественный, потому что всегда есть победитель. Но давайте сначала начнем с правильного ответа, который сегодня, честно говоря, мне пришлось поискать. Потому что, ну вот, казалось бы, медаль, красный цвет, звезда. Ну вот как это вместе сложилось? И получить награду, которая выдавалась в СССР за военные заслуги. Как она вообще называлась-то? А все на самом деле очень просто. Это орден Красной Звезды, дорогие друзья. Сегодня с этим заданием великолепнейше справилась... честно говоря, немножко даже ее пока что потерял, но не переживайте, я вас обязательно найду. Сегодня побеждает у нас Татьяна, номер которой заканчивается на 0543. Татьяна, мы поздравляем вас и ловите небольшую медаль... На свою грудь за заслугу перед МВ Радио, потому что вы сегодня выигрываете и получаете целый чикен-сет от Ами-Ями. Побаловать с вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграм. Ну что же, потихонечку заканчивается наш предпраздничный эфир, и мы, конечно же, уходим на удачную посадку. И уже по сложившейся классике за этот день она также будет тематической. Не переключайтесь, два трека, и мы идем на посадку.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: Сегодня, пожалуй, не будет веселых треков на утро. Ну, как бы не тот посыл. Но удачная посадка нашего лайнера обязательно состоится. И, конечно же, придется проголосовать за понравившуюся песню. Но, как никогда, мы будем голосовать сердцем. Две песни былых лет ушедшей эпохи, но в, скажем так, новом исполнении. От, скажем так, современным подходом, но все с теми же эмоциями, которые тронут за душу абсолютно любого человека. Итак, проголосовать за треки можно в нашем Viber, Telegram 8. 029-10-10-307 или же в нашем инстаграме, потому что там есть удобный опросник. Но давайте опустим все слова и перейдем сразу к делу. Итак, трек под номером 1.

Юлия Паршута «Месяц май». Это настоящая пронзительная баллада о Великой Отечественной войне, посвященная памяти бабушки Юли, Надежды Аверьяновой, которая в 21 году ушла на фронт, 21 год ушла на фронт и служила водителем грузовика. На всякий случай, вот можете проголосовать за нее во всех наших социальных сетях. Это невероятно проникновенная песня, которая лично мне по душе. Но и вижу по результатам голосования, что за нее пока что отдано большее количество голосов. Но, с другой стороны, возможно, это пока что, в конце концов, есть достойный конкурент.

0: Татьяна Курдукова с современным исполнением песни «Синий платочек». И это проникновенная интерпретация знаменитого военного гимна любви и верности. Песня повествует о прощании солдата с любимой, где синий платок становится символом нежности, память о доме и, скажем так, мотивации сражаться за Родину. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня сражаются у нас в эфире два хита, абсолютно мирные, поэтому просто отдайте свой голос за понравившуюся песню, и обязательно я поставлю ее под завершение нашего эфира. Ну а пока небольшая музыкальная пауза для того, чтобы я смог посчитать все голоса правильно и справедливо.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Удачная посадка».
1: Выбор сделан. В итоге все проголосовали сегодня, по большому счету, за Юлию Паршуту с песней «Месяц май». Ну что ж, получается, что у нас удачное совпадение. Мы в преддверии годовщины окончания Великой Отечественной войны. И, конечно же, «Месяц май» у нас сейчас за окном. Пускай немного и дождливый. Песня проникновенная, песня никого не оставит равнодушным. И поэтому я включу ее под конец нашего эфира, который наступает буквально через одну минуту. Большое спасибо всем, кто был со мной все эти три часа, да и вообще, в принципе, кто присоединялся, кто нам писал, кто поздравлял также с наступающим Днем Великой Победы, и вас также взаимно. Большое спасибо за то, что у нас с вами сложилась сегодня вот такая вот особая связь, вот такая вот смешанная на гордости где-то и, конечно же, нежности и немного грустинки. С вами был Женя Тихонов на протяжении всех этих трех часов, но не забывайте, что впереди еще два часа великолепной музыки, дальше Ника Романова со своим шоу «Между делом». Но сегодня, кстати, я не прощаюсь с вами уж очень надолго, потому что сегодня у нас запланирован сеанс 15.15 психологии головного мозга. Сегодня с Яном Ярошевичем мы обсудим психологию потребления, как она возникает и что делать, если вы больше потребляете, скажем так, чем производите и живете своей головой. Ну что же, всем всего хорошего, всем пока и с наступающим вас праздником, с Днем Великой Победы!
2: Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 8 до 15 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать охотникам и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: Беларусь продолжит сохранять память о Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент нашей страны во время вручения государственных наград ряду лиц. Александр Лукашенко отметил, что с момента окончания трагического конфликта прошло уже довольно много времени, потому события того времени становятся менее актуальными для новых поколений. Политик подчеркнул, что правительство будет делать все необходимое для сохранения военных хроник и достойного воспитания молодежи. Весенний сезон охоты на пернатую дичь завершается в воскресенье в Беларуси. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. В соответствии с правилами закрывается охота на гусей, селезней, уток, глухаря и тетерева. Следующий сезон охоты откроется во второй половине года. Летне-осенний начнется 8 августа, а некоторые виды 15 и 19 сентября.
0: К новостям в мире.
1: Первый случай заражения хантавирусом зарегистрирован в Израиле. Об этом сообщает ТАСС. Пациент заразился во время поездки в Восточную Европу. Состояние больного оценивается как стабильное. Он находится под наблюдением врачей. Ранее этот вирус был выявлен у 8 человек на круизном лайнере. Израильский Минздрав сообщил, что выявленный штамм отличается от обнаруженного там. Новостям регионов помощник президента по Минской области Александр Кохан проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Мяделе. Встреча состоится 21 мая в местном исполнительном комитете. Звонки будут принимать с 11 до 12 часов, личный прием начнется в 12. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону с 15 по 18 мая в рабочее время. Подробности можно узнать на сайте Мядельского райисполкома. И в завершение выпуска мощная вспышка с эффектным взрывом произошла на Солнце. Об этом сообщают российские ученые. Вспышку зафиксировали на левом краю звезды. Там выходят крупные группы пятен. Они в ближайшее время могут повернуться к Земле. Общая активность светила сейчас оценивается как низкая. Однако к концу этой недели возможно увеличение числа новых вспышек. Причиной называют появление больших групп солнечных пятен на видимой стороне Солнца.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 107,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 9.
1: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать белорусам и куда не будет летать Белавия.
1: Новости.
2: Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Россию. Глава государства примет участие в торжествах по случаю годовщины Победы на Красной площади в Москве. Также запланирована встреча лидеров Беларуси и России. Они обсудят сотрудничество, международную повестку и ситуацию в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко продолжит участие в праздничных мероприятиях. Сегодняшний день рабочий в Беларуси сокращен на 1 час. Об этом сообщили в Министерстве труда. Такое решение принято в связи с празднованием Дня Победы. При полной 40-часовой неделе продолжительность работы уменьшается на час. Для сотрудников с неполным графиком время сокращается пропорционально. Если уменьшить рабочий день невозможно, переработку компенсируют дополнительным отдыхом или повышенной оплатой.
1: К новостям в мире.
2: Режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать, несмотря на новые удары по иранским объектам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Эти удары он назвал ответом на атаки на американские эсминцы в Ормузском проливе. По словам американского лидера, заключение сделки с Тегераном может произойти в любой день. Он также пригрозил, что если соглашение не будет быстро подписано, последуют еще более сильные удары. Новостям регионов председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Ивана Соловьянова. Мероприятие прошло в городе Слуцке. Недавно герой отметил свой 100-летний юбилей. Он воевал в составе стрелковой дивизии и участвовал во многих сражениях. В честь ветерана прозвучала главная песня Победы. Ему вручили большой букет цветов и продуктовый набор от производителей Минской области. И в завершение выпуска компания «Белавия» приостановит полеты в Таиланд с 17 мая. Об этом сообщил сам перевозчик. Ранее завершилась программа полетов в Паттайю. Последний вывозной рейс отправится в следующий четверг. Вместо Таиланда туристам предлагают альтернативное направление с прямыми вылетами из Минска, включая китайский Хайнань, вьетнамский Нячанг, а также Тунис, Египет и Турцию. Возобновление полетов на Пхукет и в Паттайю ожидается осенью.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая лента – семейная фэнтези «Вверх по волшебному дереву». История вращается вокруг одной семьи с тремя детьми. Им приходится переехать из Лондона в тихую маленькую деревню. Там почти не ловит интернет, нет Wi-Fi и всех привычных развлечений. При этом ребят еще просят не ходить в лес неподалеку, потому что он якобы заколдован. И, конечно же, ребята не слушаются взрослых и идут именно туда. И оказывается, что лес действительно волшебный. В нем есть лестница, которая ведет к самым удивительным мирам. В них исполняются желания, всегда можно встретить день рождения и наесться сладостей. Юные герои уже и не против такой жизни в деревне, но все планы рушит властная бабушка. Она намерена вернуть внуков в город. И если для этого придется даже сжечь магический лес, так тому и быть. Теперь детям нужно найти в волшебных мирах особое заклинание, чтобы защитить измерение чудес. Справятся ли ребята с такой задачей, увидите на больших экранах. Например, в Воложенском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 17:00.
1: Киномания.
2: Вторая картина – комедийная драма «Дьявол носит Прада 2». Это продолжение знаменитого фильма о сложностях работы в фэшн-индустрии. Уже успешная журналистка Энди Сакс теряет работу после закрытия когда-то популярной газеты. Внезапно героиню приглашают вернуться на старое место – в журнал «Подиум». Там девушка должна возглавить отдел больших материалов и помочь изданию пройти через кризис печатной журналистики. Но все оказывается далеко не так просто. Бессменный главный редактор «Подиума» Миранда Присли даже не узнает бывшую работницу. И становится понятно, что далеко не все коллеги ждали возвращения Энди. Справится ли героиня с новыми вызовами, узнаете в кино. Например, в Удинском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 20:30. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об активности клещей.

0: вещей в Минской области и где запустили робот-такси.
1: Новости.
0: В Беларуси повышают экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Например, на этан, бутан и изобутан ставка выросла с 4 до 118 долларов. Действие документа распространяется на отношения с 1 мая. В Беларуси крупные сервисы такси подписали с Министерством антимонопольного регулирования соглашение о социально-ответственном поведении. Компании в периоды повышенного спроса не будут увеличивать стоимость диспетчеризации. Также они обязуются стимулировать перевозчиков выпускать на линию больше машин. В сильный дождь, снегопад или праздники коэффициент не должен превышать 3-кратного размера. На обычные тарифы ограничения не повлияют.
1: К новостям в мире.
0: На Украине зафиксирован пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом рассказали в Минлесхозе. Угрозы для Беларуси пока нет. Расстояние до границы около 8 километров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Белорусская сторона ведет постоянный мониторинг ситуации. И к новостям в регионе. В Минской области зафиксировали активность клещей. Об этом рассказали в Центре эпидемиологии. Всего за медицинской помощью обратились 105 человек, из них около половины – дети. В прошлом году ситуация была хуже, обратившихся было на 14% больше. Врачи напоминают, при укусе клеща нужно немедленно обращаться за помощью к медикам. И в завершение выпуска. В Хорватии запустили первую в Европе коммерческую службу роботакси. Сервис компании уже доступен жителям и гостям города Загреб. Беспилотные автомобили развозят пассажиров по городу и доставляют в аэропорт. В салоне присутствует оператор для контроля безопасности, хотя машина движется самостоятельно. Стоимость поездки на начальном этапе составляет 1 евро 99 центов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио «Между делом» на Минской волне.
1: Друзья, пятница, ура! И даже такая хмурая дождливость не может ее нам испортить. Тем более накануне важного для страны, да что там, для целого мира праздника Дня Победы. Но он наступит еще только завтра. А сейчас я рада сообщить, что сегодня у нас для вас сюрприз. Будет талантливая гостья, в общем-то, достаточно скоро в нашем эфире, а значит, интересное интервью и красивый живой звук. Но это чуть позже, а в этом часе у нас еще и игра. Из песни слов не выкинешь и возможность получить приятный подарок от нашего партнера «Мира иллюзий». Никуда не отлучайтесь в ближайшие несколько минут.
0: День пролетит незаметно.

0: Если все не по плану, это просто, значит, был такой дурацкий план. Ну, а по пятницам, друзья, что бы ни происходило, все здорово, согласитесь. И прямо сейчас у нас на МВ-радио план разыграть сертификат на посещение мира иллюзий, уникального интерактивного пространства, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, друзья, билет у нас в мир иллюзий имеется. Чем же мы будем разыгрывать? А вот чем, я вам поставлю фрагмент одной известнейшей, в свое время, по крайней мере, она была, песни. «Русский размер» ее исполняет, весь этот мир называется. А ваша задача услышать, расслышать, понять запиканное в нем слово и прислать его к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Хочу, чтобы сегодня 17-й с правильным ответом посетил мир иллюзий от нашего МВ-радийного лица. Итак, задание.
1: Какого слова не хватает?

хочу сказать, что, конечно же, мне непростой вариант сегодня выпал на вашу душу. А кто говорил, что будет легко, извините, за мир иллюзий стоит побороться? Мы еще продублирую вам я обязательно задание, послушаем его повторно. Но пока напомню, что ваши ответы, если вдруг вы там догадались уже, присылайте на Viber Telegram 8029 10 10 307 или на номер для смс 9704. Мне нужен 17-й.

0: шелестит на МВ-радио.
1: Пусть лучше весна, конечно, шелестит, чем плачет. Тогда и все мы снова ей порадуемся, как дети и как в мире иллюзий. Уникальном интерактивном пространстве, которое уносит нас всех в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов, причем, заметьте, в любую погоду. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной, альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Ну, а сейчас я вам напомню, чем я вас удивляла и радовала.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Сегодня задание было не из-за легких, но кое-кто с ним даже справился. Мы слушали «Русский размер», «Весь этот мир я придумала сама», но по сути прям как мир иллюзий. Вот кто-то взял его однажды и придумал для нас и нашего с вами счастья и радости. Одно слово в фрагменте было запикано, ваша задача была его вычислить, прислать к нам, причем 17-м по счету. Вы знаете, варианты были разные. Был сон, был дождем, был поет, еще, возможно, что-то было, что я не успела зафиксировать, но тем не менее. Правильным оказался он, и давайте в этом убедимся.
0: Правильный ответ.

0: Вот, а я сама придумала, что сегодня 17-го по счету с правильным ответом награждаю билетом в мир иллюзий. Этим счастливчиком становится абонент, который прислал нам смс-сообщение и последние цифры номера 3871. Так что мы вас от души поздравляем. Напишите, пожалуйста, как вас зовут. И с вами в течение пары дней буквально, ну, скорее всего, уже после выходных, да, свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой заветный путь в мир иллюзий. Наслаждайтесь, потом обязательно расскажите об этом.
1: Из песни слов выкинешь.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где устраняют последствия непогоды и в чем польза чеснока.
0: Новости.
1: Милиция в Беларуси перейдет на усиленный режим.

0: Работы в День Победы. При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. Для ветеранов, людей с инвалидностью и родителей с детьми будут оборудованы отдельные пункты пропуска. При необходимости сотрудники будут ограничивать дорожное движение в местах проведения массовых мероприятий. Милиционеры готовы незамедлительно прийти на помощь в любой ситуации. В организации договора о коллективной безопасности обсудили совершенствование кризисного реагирования. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенного штаба. Заседание структуры прошло в Москве. Детально были обсуждены вопросы взаимодействия и реагирования со структурами международных организаций, алгоритм работы функциональных групп, а также механизм подготовки общих решений.
1: К новостям в мире.
0: В Мексике на ярмарке в парке произошел пожар, об этом сообщили местные власти. В результате инцидента погибли 5 человек. Огонь быстро охватил территорию, уничтожив порядка 200 торговых точек. Экстренные службы срочно эвакуировали людей, причины возгорания выясняются. 4 населенных пункта пострадали в Беларуси из-за непогоды. Об этом рассказали в МЧС. 2 в Брестской и по одному в Минской и Могилевской областях. Специалисты проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. В результате разгула стихии пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. И в завершение выпуска. Экстракт чеснока поддерживает мышцы в старости. К такому выводу пришли ученые из Японии. В результате исследования было выделено вещество, которое запускает особую цепочку биохимических процессов. Они попадают в кровоток и усиливают работу мозга. Таким образом, элемент обеспечивает взаимодействие между жировой тканью, мозгом и мышцами, которое нарушается с возрастом.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Живой звук.
1: Ну что ж, друзья, на МВ Радио наступило то самое время, когда микрофоны оживают, пробки на дорогах теряют смысл, а музыка рождается не в наушниках, а прямо здесь, между нами. Сегодня у нас особенный гость. Встречайте, инженер-поэт и вокалистка с техническим складом души, участница и победитель народного голосования проекта «Артист Про» Екатерина Полоскова, она же Катрин. Катрин, привет!
2: Здравствуйте, очень рада вас сегодня видеть. Надеюсь, у нас будет отличный эфир.
1: А мы тебя рады здесь приветствовать, рады за твои успехи. Хотелось бы узнать и тебя, и об этих успехах подробнее. В частности, о творческих, да, перспективах, которые нарисовались у тебя после проекта «Артист Про». Но для начала уж, раз уж мы озвучили, что у тебя там что-то техническое на душе имеется, вернее, за душой, расскажи. Скажи, вот ты с детства ходила в музыкалку, класс фортепиано, правильно?
2: Да, все верно.
1: Вот, с 6 лет, понимаешь, там эти гаммы разучивала. В какой момент в жизни что-то пошло не так, что ты предпочла стать айтишником?
2: Ну, параллельно с музыкальной школой мы все обучаемся в общеобразовательной школе, так. И у меня, на самом деле, много что получалось, я бы сказала. Мне нравился и английский язык, и физика с математикой, и я даже была олимпиадницей по русскому, вот. И...
1: То есть у тебя оба полушария нормально,
2: ну,
1: да?
2: Там? Можно сказать, что да, и да, так получилось, что это было перспективное направление, ну и сейчас оно таким является.
1: Да.
2: Вот, и в Беларуси это было бы, ну, так вот, хорошая стезя, я бы сказала, родители подталкивали, и образование у нас в целом хорошее в этой сфере. Вот, поэтому все-таки...
1: Прости, а родители не творческие? Это родители из IT?
2: Нет, они из других направлений, но моя мама, она закончила мехмат, то есть она больше технарь по направлению. Сейчас она работает закупщиком в Белэнергоремналадке.
1: Минутка рекламы. Всем привет!
2: Да-да-да. Ну, то есть, коротко говоря, она больше с технического направления, но всю свою жизнь она также пела, закончила музыкальную школу. Вот, то есть творческая стезя все-таки есть в нашей семье. И я постоянно была связана с музыкой. Вот, как вы и сказали, закончила музыкальную школу, вот, то есть классика у меня в душе, а также, ну, проходила какие-то курсы музыкальные, где уже больше в джазовое направление, изучала музыку, гармонию, вот, то есть я бы сказала, что разнообразие в нашей жизни дает таких красок, вот, поэтому не обязательно, если ты там занимался чем-то одним, нужно заниматься этим прям всю жизнь.
1: А, слушай, а ты ведь не просто для себя, да, там, еще и в конкурсах участвовал? Тебе просто нравится вот посоревноваться или какой-то другой интерес?
2: Нет, на самом деле я довольно серьезно отношусь к этому направлению и хотела бы также его развивать, продолжать писать свои песни, продолжать их продвигать, развивать соцсети.
1: Славянский базар у тебя был за спиной, да, за душой, да?
2: Да, да, республиканский этап славянского базара был за душой. Вот, то есть я, ну, с самого детства как-то участвовала в музыкальных конкурсах, творческих, вокальных, и мне это очень нравится, то есть это неотъемлемая часть моей жизни. Вот, выступала и в школьных коллективах, и в университете пела. Ну, то есть это была постоянная часть моей жизни, поэтому я не могу никак ее убрать, и наоборот, хотелось бы больше в это времени вкладывать и больше этому времени уделять.
1: И пока тебе удается вот на двух стульях, да, сидеть, и ты приложение какое-то разрабатываешь, да, что там по своей основной специальности?
2: Приложение предоставляет сервис для ветряных турбин. Вот, есть такая компания Aeronis в Латвии, и она предоставляет вот сервис для ветряных турбин, ветряных мельниц.
1: Я тебя вообще вот... Ну, то есть это, наверное, может быть несколько романтика тоже в какой-то степени. Ветер в волосах, да, но вот с твоей внешностью никак не коррелируется вообще вот такой род деятельности. Слушай, ну, а как у тебя? Вот пока времени на все хватает, да, и энтузиазма, и интереса? Слушай, или что-то уже начинает перетягивать и совсем скоро будет, станет проблема выбора?
2: Ну, конечно, это все непростой процесс, что тут таить. Для каждого из нас вот этот тайм-менеджмент, особенно когда пытаешься совместить два таких кардинально противоположных направления, он сложен. Я как бы очень стараюсь уделять время и тому, и тому. В какие-то дни больше получается музыки, например, на выходных что-то выложить в соцсети. В какие-то дни все-таки это работа, конечно же. Сейчас... довольно непростой период в IT-сфере, вот, поэтому последние там 2 недели приходилось больше уделять времени работе. Вот, ну, то есть стараемся, но как бы как
1: Слушай,
2: получается?
1: А вот проект из последних, я так понимаю, в которых ты участвовал, это «Артист Про», да, конкурс авторской песни. Насколько он тебя вот увлек и вытащил из обычного ритма жизни?
2: Ой, я бы сказала, значительно увлек, потому что, ну, то есть это не просто конкурс, когда ты выходишь и один раз поешь, это полноценное обучение,
1: несколько
2: знакомство.
1: Месяцев?
2: Да? Сколько у нас было? Ой, хороший вопрос. Ну, ну 2 или 3 месяца, наверное, да, 2 месяца.
1: Погружение такое.
2: Да, такое было погружение, можно сказать. У нас были занятия 2 раза в неделю. И опять же, это новые знакомства, это общение, какие-то новые инициативы, тусовки. Вот, то есть отняло много времени, но я думаю, что не зря. Все-таки, опять же, это был такой толчок того, что нужно все-таки продолжать писать песни, продолжать в этом развиваться, продолжать вести соцсети. И нам дали как раз-таки, можно сказать, понимание, куда двигаться дальше, я бы сказала. То есть это был важный опыт.
1: Тебе сложно вообще там было, может быть, психологически? Или вот что самое интересное было? Или вообще все было понятно? Ничего нового особо ты не узнала? Или какие-то открытия были?
2: Я больше узнала про музыкальную сферу в Беларуси, я бы сказала. Узнала про то, что нужно для твоего продвижения. Про сложность я бы не сказала, что было супер сложно. Конечно, там перед важными выступлениями ты волнуешься и много энергии, сил, времени, средств вкладываешь. Вот, конечно, были волнения, были какие-то и разногласия у нас, и неприятные моменты. Но, опять же, в итоге это очень классный опыт. То есть я не скажу, что мне было супер сложно. То есть да, были какие-то моменты, но в целом все проходило довольно интересно, ярко и живо. Вот, потому что это общение с такими же людьми, как и ты. Опять же, когда ты работаешь в IT-сфере, у тебя есть вот такой огромный пласт музыки, который тебе нужно реализовывать. Да. Встретить людей, как раз-таки, которые пишут свои песни, которые такие же, как и ты в этом плане. Это очень ценно. Вот.
1: Конкуренции не чувствовалось?
2: Местами...
1: Или были с кем-то? Там, кстати, очень много девушек красивых участвовало.
2: Красивых, прекрасных девушек. Мы с ними продолжаем общаться. Наоборот, вижу от них какую-то поддержку. Так. Вот даже перед эфиром все мне желали удачи, чтобы все классно прошло. Я чувствую, что это искренне. То есть конкуренции с девушками точно какой-то не было. Вот. Мы все в довольно разных жанрах пишем песни, и я думаю, что очень важно также в музыкальной сфере музыкантам поддерживать друг друга. Конкуренция, ну, это замечательная вещь в плане развития. То есть ты видишь что-то, что тебя привлекает в другом человеке, и тебе нужно думать не о том, хуже ты его, лучше ты его, а что ты можешь оттуда взять, что ты можешь оттуда перенять, почему он для тебя какой-то особенный, почему он привлекает других людей. Вот, и в этом плане, я думаю, что у нас было примерно так же, что мы подмечали какие-то фишки у других, кто-то лучше ведет соцсети, кто-то умеет лучше про себя рассказывать, у кого-то лучше речь поставлена, кто-то музыку лучше пишет, ну, в плане субъективно, да, у кого-то вокал лучше.
1: А у тебя что лучше?
2: Я бы сказала вокал. Ну, то есть,
1: вокал?
2: Да, это не только мое мнение, как вы тоже говорили, и... организаторы и Вера также, ну, что, да, в плане вокала я бы сказала, что у меня, я была на очень хорошем уровне, вот.
1: Но... Ну, подожди, но проект-то все-таки про авторскую песню, и я как поняла, что ты озвучила, что «Артист Про» не учит писать песни, да, то есть вы просто с ними уже изначально приходите и работаете с тем, что есть,
2: все
1: правильно?
2: Так, все так.
1: Так, а ты как вывозила на одном вокале?
2: Нет, так не на одном вокале. Я говорю о том, что в плане, если сравнивать с другими участниками, возможно, в этом я была лучше. Но, опять же, конкурс не про это. Вот. А в плане написания песен, мне кажется, у меня тоже пока все хорошо идет. Но, опять же, нужно вкладывать в это время, силы. И вот планирую этим продолжать заниматься.
1: И музыку пишешь, и слова?
2: Да, пишу и музыку, и текст. Вот. Ну, затем уже работаем вместе с аранжировщиком.
1: Но тебя тянет все время в что-то в джазовое, да? В такое, правильно?
2: Ну, я чуть-чуть добавляю каких-то необычных гармоний, я бы сказала. Я это люблю. Вот, то есть это не звучит классическое Тоника Доминантес и Доминанта, вот.
1: Вот с кем она сейчас разговаривает, ребята, я не понимаю. То есть сначала она IT-термины какие-то были, ветряные турбины и так далее. Теперь я поражаюсь твоей, слушай, разносторонней вот такой направленности.
2: Спасибо большое. Ну да, не будем углубляться в детали. Имела в виду, что добавляю чуть-чуть джазовых каких-то ноток, мелодий. Вот. Но в основном, да, предпочитаю лиричную музыку. Вот. Пишу на русском, белорусском, английском, на чем душа лежит.
1: Но за эфиром ты похвасталась мне, что сочинила сама какой-то новый блюз, да? Свой собственный.
2: Да.
1: Как это произошло?
2: Это очень интересная история. Так. Я участвовала в, ну, курсе «Импровизация 2.0» от Ольги Кляйн. Возможно, слышали, это российский педагог. Вот. И там, получается, импровизация рассматривалась с точки зрения джаза. Так. Вот, и мы разбирали различные стили, это было очень интересно, также много полезной информации. Вот, и там одно из заданий, то есть у меня был ментор, мы занимались, я делала какую-то работу, мне затем давали фидбэк. И вот одно из заданий было написать свой собственный блюз. И я его написала про Пхукет. Вот я как раз-таки вернулась на тот период из Пхукета.
1: Так.
2: Вот, и написала блюз про Пхукет. Ну, он такой тоже шуточный немножко, но, опять же, просто очень интересный опыт, да.
1: А ты очень любишь путешествовать. Вот еще, кроме Таиланда, например, какому бы месту посвятила новую песню?
2: Ой, я на самом деле очень вдохновляюсь Италией. Возможно, Римом, Риму. Возможно, возможно. А может быть и нашему прекрасному Минску. Кто знает.
1: Вот, кстати, это было бы тоже интересно и послушать в эфире. Друзья, напомню, у нас живой звук. Это значит, что наша гостья совсем скоро для нас обязательно споет. Конечно же, проявит свой живой, потрясающий вокал. Вы обязательно оставайтесь на связи. Кроме того, напомню, что все у нас действие изнутри пишется. И совсем скоро появится на нашем YouTube-канале полная версия интервью.
0: Живой звук.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. Живой звук.
1: Напоминаю, друзья, у нас в гостях девушка необычная во всех отношениях. Она достает кончиком языка до носа. А еще, несмотря на свою хрупкость и утонченность, поднимает вес в 100 килограммов. Это как-то помогает тебе, кстати, Катрин, в жизни и с легкостью брать вот высокие какие-то или сложные ноты?
2: Кстати, это абсолютно факт, что используется тело, на самом деле, для того, чтобы доставать высокие ноты. То есть есть такой термин, как анкировка, когда ты подключаешь, например, мышцы спины и шеи для того, чтобы легче было брать что-то более высокое на более мощном звуке.
1: Ну, а что это вообще такая тяга у тебя к тяжелому, не знаю, спорту или как-то пауэрлифтинг у тебя или что?
2: Да, обычное дело, что уже.
1: Обычное дело, я так это из магазина, чтобы полегче было с пакетами выходить, хожу, тренируюсь, по 100 кг
2: поднимаю. Просто люблю спорт, я бы сказала, люблю чувствовать вот это вот приятное ощущение после зала.
1: Или любишь в центре внимания быть, что все мужчины там оборачиваются, когда ты
2: это
1: жмешь?
2: Ну, не без этого, не без этого, конечно.
1: Есть.
2: Ну, больше про результат, про красивое тело, я бы сказала, вот. Тоже важно.
1: Но у нас проект «Живой звук», он больше про красивые песни, конечно же. Ну и результат твоих, можно сказать, творческих порывов, усилий. Новая песня у тебя есть. После, я так понимаю, проекта «Артист Про» она появилась или во время?
2: Нет, я ее исполняла уже на финале. То есть она была чуть-чуть перед проектом написана.
1: Но ты ее перед проектом написала,
2: да,
1: все-таки,
2: да,
1: и просто там довела до ума, так скажем. Да,
2: делали недавно новую аранжировку на нее. Вот, то есть на финале я ее исполняла в одной версии, сейчас уже будет совершенно другая версия со скрипкой живой. Вот.
1: То есть,
2: надеюсь,
1: вот
2: вам понравится.
1: Да, для любителей, вот просто со стороны, друзья, вот представляете, то есть этот проект закончился уже как несколько месяцев, да? А еще он шел несколько месяцев, и получается уже почти полгода, вот мы наблюдаем, да, становление, это уж когда ты еще и до проекта придумывала, да, становление вот ее как есть уже в идеальном виде.
2: Можно сказать и так, но проект 15 марта, получается, закончился. Вот, то есть, не полгода.
1: С начала года это все уже двигается, уже у нас лето на носу. Ну, я округляю, это понятно. Слушай, как называется песня, расскажи.
2: Песня называется «Пламя в тебе».
1: Что сподвигло тебя вот именно на нее? Какой момент родились строчки? Под каким впечатлением?
2: Я ехала в поезде ночью и наблюдала за тем, что происходит за окном. Там были серые дома и такой не очень лицеприятный пейзаж, я бы сказала. И нахлынули эмоции, и родилась вот эта прекрасная песня.
1: Хоть где-то пламя должно было проявиться, да, что-то загореться хотя бы, как какой-то огонек и какой-то свет. Я правильно поняла?
2: Это скорее про огонь внутри нас. Песня про то, что часто мы не умеем слышать. Мы слушаем, но не умеем слышать ни себя, ни близких нам людей. Вот. И песня про то, чтобы мы наконец-таки вспомнили о том, какое невероятное пламя горит в каждом из нас.
1: А там в аранжировке, в новой, да, уже аранжировке живая скрипка.
2: Да.
1: Почему именно скрипка? Ты же вот, например, на фортепиано, да, там могла от себя что-то сыграть, сблюзировать, как ты любишь, или сджазировать.
2: Могла. Скрипка, мне кажется, она там очень хорошо ложится. Ну, песня лирическая.
1: Твоя идея была или продюсеров?
2: Моя, я бы сказала. Ну, то есть мы обсуждали с саунд-продюсером этот момент. И да, сразу же как-то оно само собой очень гармонично вышло, что нужно включить скрипку. Вот, и у меня есть знакомый прекрасный также с проекта Дмитрий, скрипач, вот, и он настоящий профессионал, и мы с ним вместе придумывали какие-то мелодии сразу на ходу в студии, думали, как это красиво сделать, и да, тоже такой очень приятный творческий процесс у нас был.
1: Ну вот вы думали, что надо включить скрипку, а я тут подумала, что надо уже включить для всех наших слушателей твою новую песню. Итак, друзья, на сцене нашей студии МВ Радио «Живой звук», «Живой голос», голос Катрин, «Пламя в тебе».

0: Друзья, Екатерина Полоскова на МВ Радио. Исключительно живой звук. Катрин, слушай, ну мурашки. Мурашки от этого огня, от твоего, конечно же, пламени. Я считаю, красивейшая песня, сложная в исполнении, да. То есть она вообще непростая, да. Мы это ничего не понимая в терминологии, но мы это почувствовали.
1: Это самое главное.
0: И это здорово, это было очень хорошо. Благодарим тебя за вот такой результат последнего твоего полугодия. Пусть дальше будет только лучше, громче, сильнее, и я уверена, что мы еще не одну песню в твоем исполнении услышим.
1: Да, конечно, очень рада быть с вами сегодня. И это самое главное, что песня вызывает чувства. Это то, что и нужно каждому исполнителю, каждому автору, каждому музыканту. Спасибо вам большое за такую реакцию, за возможность быть здесь. Это прекрасно.
0: Спасибо тебе. Приходи еще.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем стоит знать фермерам и где появились роботы-полицейские.
0: Новости.
1: Карту сожженных во время Великой Отечественной войны деревень обновили в Беларуси. Соответствующую информацию внесли Национальное кадастровое агентство и Генеральная прокуратура. Ведомства добавили места 15 бывших населенных пунктов. Также специалисты уточнили материалы более чем о 300 деревнях. Эксперты продолжают собирать и корректировать данные об уничтоженных во время трагического конфликта локациях. Власти Беларуси намерены изменить правила работы фермеров. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ корректирует порядок создания и ликвидации частных хозяйств, права и обязанности их учредителей. Также фермерам планируют разрешить создание своих холдингов и участие в закладке стабфондов для государственных нужд. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси до 18 мая включительно.
0: Новостям в мире.
1: Франция выступает за ограничение доступа американских компаний к средствам фонда восстановления Украины. Об этом сообщает издание «Политика». Речь идет о фонде Евросоюза, через который в следующем году планируют направить около 3 миллиардов евро. Еврокомиссия ранее предлагала допустить американские фирмы к проектам, но это вызвало недовольство ряда стран. Голосование по вопросу может состояться в конце мая. Минлесхоз предупредил об угрозе трансграничного пожара. В 30 метрах от границы Беларуси полыхает лес на Украине. Это не пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

0: электростанции, а новое возгорание. Оно может подойти к границам Гомельской области. Работники лесного хозяйства следят за ситуацией. И в завершении выпуска в китайском городе Ханчжоу появились роботы-полицейские. Они помогали регулировать движение и отвечать на вопросы туристов в первомайские праздники. Роботы контролировали перекрестки, фиксировали нарушения и выдавали голосовые предупреждения. Бесперебойно устройства могут работать по 9 часов в день. Такой формат планируют внедрять по всей стране.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Далее мой коллега Артем Титов расскажет вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Доброго дня, дорогие друзья! С вами Женя Тихонов и программа «Психология головного мозга», там, где мы пытаемся говорить на сложные психологические, научные темы простым бытовым языком, для того, чтобы было понятно абсолютно всем. И мне кажется, что мы привыкли думать, что это вот самое желание «хочу» рождается внутри нас. Но что если в современном мире это не так? Что если каждый наш спонтанный клик или порыв купить, скажем, ну, тот самый свитер, это оказывается просто лишь чужим сценарием, который в наши нервные пути вшит? Мы чувствуем себя беднее, скучнее, толще, просто листая ленту. И сегодняшний наш гость, магистр психологии Ян Ярошевич, скажем так, достанет скальпель и покажет, как социальные сети создают нашу неполноценность. Поэтому, Ян, тебе слово. Мы хозяева своих желаний или все-таки больше послушные потребители?
1: Знаешь, отлично сформулировал вопрос, поскольку с одной стороны действительно нам навязывают потребление, с другой стороны, через какие-то покупки мы можем реализовать какую-нибудь внутреннюю потребность. Не обязательно в конкретной покупке, а более глубинную причину я имею в виду реализовать.
0: Да, напоминаем, что, кстати, это был всего лишь мой вопрос для Яна Ярошевича, но если есть вопросы у вас, то смело присылайте их на Viber, Telegram 8029-10-10-307, и обещаю, как по классике, мы три самых интересных разберем в прямом эфире. Ну что ж, поехали, давай сразу тогда к делу. Вот смотри, условно, я примерю на себя роль.
1: Давай.
0: А зачем примерять, с другой стороны? Вот у меня есть майка, да? Вот я часто листал вот ленту и вдруг вот зависаю на рекламе именно вот этой майки. Это... И у меня появляется желание. Хочу. Это мое желание купить? Или все-таки это уже мой мозг немного взломали?
1: Ну, хорошо. Если ты изначально хотел себе майку, то выходит, что это в первую очередь твое желание.
0: А вот дело в том, что не хотел. Дело в том, пока я этого не видел, я даже об этом не задумывался. У меня коллекция белых майк хватает, тем более с принтами. Ну вот почему так?
1: Ну, смотри, есть два варианта. Первый вариант, тебе нужно было как можно побыстрее испытать дофаминовую подпитку, получить удовольствие от покупки, да, и так. Здесь ты увидел майку, которая в целом такая же, как и все твои предыдущие, да, в твоей коллекции майк белых с принтами, и здесь ты увидел майку с новым принтом для себя, и здесь ты понял, что если я ее смогу купить, я в моменте получу удовольствие.
0: Ага, ну, понятно. И вообще, на самом деле, говорят, что социальные сети, особенно, ну, в последнее время, да, они очень сильно давят на наши вот древние механизмы. А вот что на самом деле, по твоему мнению, они эксплуатируют сильнее? То есть страх, что меня, скажем так, не примет общество, или статус до жадности, ну, точнее, жадность до статуса в этом самом обществе?
1: Ты имеешь в виду в плане социума?
0: Да, именно в плане
1: твоего социума. Твоего принятия в социуме, да?
0: Именно так. Допустим, ну, знаешь, вот мы видим блогера, у которого там навороченный телефон или классная какая-то шмотка, или, допустим, кто-нибудь на церемонию вручения, твой кумир пришел, ты сразу думаешь, а может быть как-то...
1: Я понял, о чем ты говоришь, но если мы говорим про кумиров, тут немножечко все-таки иная ситуация. Если мы говорим про общество, социум в целом, да, то с самых незапамятных времен человек всегда стремился быть в группе, потому что он банально один бы просто не выжил. И когда он находится в группе, он чувствует себя спокойнее и безопаснее.
0: Потому что у вас есть объединяющее нечто, да? Вот, допустим, хотя бы
1: как,
0: вот,
1: как
0: цвет
1: минимум,
0: одежды.
1: Рядом есть человек, да? И для того, чтобы эта группа функционировала нормально, она должна быть схожа в чем-то, да? Что-то общее у них должно присутствовать. И поэтому, если мы уже переносим на наше нынешнее время, то здесь человек, он для того, чтобы быть в обществе, быть, как говорится, на волне с остальными, он стремится быть на них чем-то похожим.
0: То есть соответствовать.
1: Соответствовать, да? Можно и так сказать.
0: То есть, грубо говоря, именно вот поэтому, когда я вижу какого-нибудь блогера с крутым смартфоном, я уже как-то больше его хочу купить, хотя таких мыслей у меня не рождалось.
1: Безусловно, если он тебе импонирует, тем более, да, потому что это уже второй вопрос. Если ты обращаешь внимание на человека, которого ты уважаешь, да, который тебе импонирует, интересен, то, конечно же, ты хочешь в какой-то степени прикоснуться к нему.
0: Хочу быть как
1: да,
0: он.
1: Да, быть как он. Ага. И тогда ты, конечно же, смотришь на атрибуты, атрибутику, которая у него присутствует.
0: Слушай, как ты считаешь, а вот алгоритмы, они реально предсказывают мое «хочу» еще до того, как я сам это захотел, да? Или же просто они навязывают здесь больше то, что ты, по идее, должен купить?
1: Я думаю, это может работать с обеих сторон. С одной стороны, есть какая-то общая выборка, общая тенденция того, что люди покупают, что им интересно. И, следовательно, если это больше рекламировать, да, через таргет тот же самый, то тогда люди это больше и будут покупать. Потому что в целом уже эта волна, она, как говорится, сформировалась. И человек просто присоединяется к этой общей волне.
0: То То есть, если я правильно уловил твою мысль, то в таком случае мы не вещь покупаем. Мы покупаем именно вот этот вот социальный ярлычок, по которому у нас будет идентифицировать всего, общество, да, и да, не выгонять. То есть, конечно, ты не станешь в нем изгоем.
1: Вот ты посмотри с одной стороны. Да. С одной стороны, человеку могут навязывать это, когда все вокруг это покупают. А человеку, возможно, это совершенно не нужно. Но из-за того, что это постоянно рекламируют, постоянно он у всех это видит, какой-то предмет, там, допустим, телефон, то тогда да. А с другой стороны, если человеку что-то конкретно надо, какой-то предмет, он и без рекламы это купит, просто пойдет и купит.
0: Ага, это правда вообще на самом деле, что мы чаще покупаем, все чаще покупаем ненужное не от радости, а для того, чтобы где-то даже так вот себя просто успокоить.
1: Именно так, порадовать, успокоить, да, именно так, конечно. Потому что в большинстве своем, вот я как-то смотрел фильм, где люди поспорили, они сделали выборку из 100 своих вещей, да, все остальные вещи они выкинули.
0: Так.
1: И эти 100 вещей было вполне себе достаточно для того, чтобы нормально функционировать. Большего не нужно. И это именно отражает общую тенденцию сейчас. Да? Люди покупают чаще не для того, не потому что им это нужно, а для того, чтобы повысить себе настроение, для того, чтобы успокоиться, переключиться в том числе.
0: Вот смотри, так я также наткнулся на две очень интересные аббревиатуры. FOMO и FODGE. Сейчас поясню, что я имею в виду. FOMO, оно больше идет как страх упустить какую-то возможность, да? А FODGE — это тоже своего рода страх, только вот что ваша жизнь будет как бы недостаточно интересна для других. А как они отражают, как они кружат друг возле друга, и доводят ли они до паники вообще?
1: Ну, до паники, естественно, доводят, потому что это тревожное. Можно отнести к тревожным проявлениям. Каждый из этих, из двух пунктов, которые ты описал. Поскольку, во-первых...
0: Шопоголизм можно к этому отнести?
1: Шопоголизм это тоже идет, очередь, они параллельно идут вместе рука об руку, конечно. Но когда мы говорим с тобой про то, что человек боится упустить какую-нибудь возможность, либо чувствует себя недостаточно хорошим, это же всегда в глубине самооценки таится проблема вся.
0: Кстати, хотел у тебя спросить, разницу между шопоголиком и коллекционером, она вообще какая-то есть?
1: Шопоголик, коллекционер, хороший вопрос. Смотри, и здесь мы говорим с тобой про две разных точки зрения. Коллекционер, он собирает определенные вещи. Шопоголик, он будет, в принципе, покупать для того, чтобы получать удовольствие. То есть у коллекционера он получает удовольствие, когда он собирает большую коллекцию там каких-то предметов.
0: Да, и расставляет их по порядку.
1: Определенно, да. А шопоголик, он просто что-то покупает. Это не обязательно будет там коллекция сумок. Либо коллекция, там, девушки любят туфель, да, допустим. Это может быть все, что угодно.
0: То есть абсолютно
1: Просто, все, что получить угодно. Удовольствие. То есть разные цели они преследуют, эти два человека.
0: Хорошо, я тебя понял. То есть получается, что мы как будто бы даже в каком-то моменте платим дважды, да? То есть сначала своим временем и самооценкой, потом деньгами, грубо говоря, за лекарство от этой самой самооценки.
1: Да, именно так. А самооценка навсегда будет страдать, если мы ориентируемся на окружающих, а не на себя. Мне это нужно, либо это у этого человека есть, и он счастлив. А я тоже хочу быть счастливым, поэтому я то же самое куплю.
0: Не переживай, ты будешь счастливым.
1: Глубинная причина.
0: Грубо говоря, ты купил здесь время на, конечно же, нашей Минской волне. И главное, дорогие друзья, большое спасибо, что присоединяетесь и пишите нам вопросы для Яна касательно нашей сегодняшней темы психологии потребления. Но у меня, Ян, для тебя вопросы вообще никак не закончились. Мы только подходим к самому интересному.
1: Да, конечно.
0: Мы тут поговорим про нейробиологию, конечно же, обязательно. Но об этом уже через несколько минут и рекламной паузы на нашем радио.
2: Психология головного мозга на МВ-радио через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Простите, залистал ленту, которую мне подкинул один очень известный такой вот маркетплейс, и засмотрелся того, чего я хочу, того, чего я не хочу. Вот оказалось, что мне внезапно нужна подушка с принтом, расставая с Райаном Гослингом. Вот я в жизни не думал, что ее захочу, но как раз таки это очень хорошо подходит нашей сегодняшней теме. Это психология потребления. Напоминаю, что с нами здесь в студии Ян Ярошевич, это кризисный психолог. И вот как раз таки сегодня мы разбираем проблему. Психология потребления. Напоминаем, что ваши вопросы мы ждем на наш Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Ну, а пока мы ожидаем их, вопросы от меня не заканчиваются. Да, вот смотри, допустим, назовем, наверное, это явление механикой лайка, да? То есть я получил уведомление. Что именно произошло в моем мозге? Почему, и почему это честнее называть, скажем так, просто нажатием на рычаг игрового автомата? Что запускается в моем организме, когда я вижу просто какую-то привлекательную вещь?
1: Хорошо, я немножечко только не понял. Ты говорил сначала про лайки, а теперь про привлекательные вещи.
0: Забудь об этом. Да, вот допустим, что происходит вообще? Просто когда, допустим, я вижу эту вещь. Почему вот мой организм срабатывает именно на хочу?
1: Смотри, привлекательная вещь, она же для каждого подразумевает субъективное восприятие. Тебя что-то привлекло в этой вещи, да? Это в какой-то степени отдаленно, но тем не менее сродни влюбленности. Это значит, что тебя что-то стригерило, и тебе захотелось эту вещь. То есть не просто так. Поэтому очень важно определиться для начала, что именно заинтересовало тебя в этой вещи, да? Угу. Ну вот нужно с этого начать. Может быть, ты какое-то уточнение внесешь нам?
0: Ну, нет, пожалуй, самое лучшее уточнение было в самом начале. Поэтому, если кто-то пропустил наш эфир целиком, можете через несколько дней забегать в наш YouTube-канал «Минская волна», и там вы поймете, к чему я все это говорил. Кстати, мне кажется, что на этой... Все истории очень хорошо зарабатывают такие люди, которые называются инфо-цыгане, да?
1: 100%.
0: То есть, конечно, они попадаются, конечно, часто нам в социальных сетях, да, допустим, сначала там он проводит вебинар «Ты ничто», а потом на самом деле целый курс, как там, да, за неделю стать вообще чуть ли не богом. Конечно. Это вообще, они понимают, что они делают? Как считаешь, это осознанное такое вот 100%. Зло или все-таки самообман?
1: 100%, Жень. Эти люди абсолютно понимают, что они делают, и более того, они давят именно на те точки, болезненные точки для людей, для определенной категории людей, для того, чтобы они приобрели какой-нибудь товар, услугу и тому подобное. Они знают, куда давить. Они показывают сначала, что у тебя все плохо, после этого, возможно, чуть-чуть запугивают последствиями этого, и вследствие всего, как завершение, они предлагают идеальную волшебную таблетку. Как можно все это решить? И вот они говорят, всего лишь за такую цену вы можете все решить свои проблемы и стать счастливыми.
0: Но как-то вроде бы мы не в сказке «Братьев Гримм» живем.
1: Каждый человек все равно хочет быть счастливым. И хочет, чтобы это достичь этой цели максимально просто. Ну, да. А здесь тебе предлагают обычные там точка А и Б, как они любят говорить, да? Ты находишь на точке А, там все плохо, на точке Б замечательно. И это можно достичь быстро, всего лишь заплатив мне. Вот и все.
0: Хорошо, хорошо, допустим. Допустим, с инфо-цыганами у нас тут все понятно. Ну вот, допустим, опять же, сижу я себе спокойно на диване дома, да, листаю. Попадаю на магазин на диване, где рекламируют чертов Nicer-Dicer, который я купил, и он вообще не пригодился. Вот, да, я купил, вроде как бы первые несколько дней я был от этого счастлив, да. А вот через 3 дня... Ну вот даже не прикасался к нему. Это, наверное, то ли продукт плохой, то ли просто, возможно, мозгу нужно что-то новое еще.
1: Когда ты в целом не удовлетворен своей жизнью, ну, ты будешь покупать все, что угодно, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть почувствовать себя счастливым, хотя бы на миг.
0: Я загнался.
1: И в данном случае Nicer-Dicer, он тоже, может быть, подойдет, чтобы ты себя один день чувствовал счастливым. Потом он тебе не нужен будет, потому что ты покупаешь не сам продукт, ты покупаешь эмоции, чувства покупаешь, для того, чтобы себя очень хорошо чувствовать в моменте. После того, как ты купил, тебе замечательно. Вот это, кстати, самая главная проблема в кредитах. Когда человек, допустим, приобретает себе машину в кредит, в моменте он счастлив, но потом ему еще 7 лет платить.
0: Да, вот кредит. Это вот самое понимание, то, что именно вот сейчас так. За то, что ты получил, ты будешь еще расплачиваться очень именно и так, очень да. долго. Но без кредитов, к сожалению, на многие вещи очень даже никак.
1: Ну да, увы. С одной стороны, да.
0: Кстати, а есть ли вообще простой способ отличить свое вот это вот ложное «хочу» от истинного? Ну, например, да, положить в корзину и подождать там в сутки. Это вообще работает эта
1: выждать,
0: история?
1: Да, это работает. Потому что эмоциональные покупки, они чаще всего и происходят очень быстро. Если ты дашь себе время небольшое, допустим, даже сутки, да, как вот говорят, нужно ночку переспать с этой мыслью, да, если ты это время дашь, я даю гарантию гарантию 80-90%, что ты не будешь покупать это.
0: Угу, замечательно. Ну, слушай, вот поскольку нас, я уверен, слушает большое количество родителей, да, которые пытаются своему чаду донести те или иные мудрости, вот как вообще, в принципе, объяснить среднестатистическому подростку, да, что его ценность на самом деле как бы, ну, может и выждать, и может перерасти в нечто другое. То есть, что спонтанные действия, они не всегда правильные. Вот, допустим, как мы в детстве, да, вот у нас у некоторых, у мальчиков, у девочек, неважно, до определенного возраста было прям истерическое «хочу», да, вот с этими биться. Вот а у некоторых остается такое еще и во взрослом возрасте.
1: Потому что родитель, в первую очередь, это наставник. Понимаешь, это человек, который может тебе рассказать, может тебе чему-то научить и предостеречь. Но ни в коем случае не принуждать и не заставлять. Если человека принуждают, заставляют, он не научится, он не сможет научиться навыку анализа. Анализа и, естественно, принятия ответственности за свои действия. А когда родитель говорит, что ты можешь это сделать, но потом, по моему опыту, то-то, то-то произойдет, ты будешь разочарован. И, допустим, ребенок все равно говорит, я хочу все равно. Ну, хорошо, я же тебя предупредил, без проблем ты можешь это сделать.
0: То есть, грубо говоря, это ты сделал все, что мог, и пусть он на своем собственном опыте
1: именно
0: это
1: так
0: узнает.
1: Но важно поддержать, да, если потом ребенок скажет, да, действительно, мама там или папа, вы были правы, не надо говорить, ну вот видишь, тебе
0: я
1: должен...
0: Я же говорил.
1: Да, я же говорил, должен слушать меня. Нет, нужно просто поддержать. А ребенок, он, ну, умный. Он сам поймет, сам проанализирует, и в следующий раз он будет прислушиваться ко мнению родителя.
0: Да, потому что...
1: Потому что он не навязан.
0: Иногда многие родители, мне кажется, забывают один простой маленький момент, что они когда-то в свое время тоже были такими же самыми детьми.
1: В точку, Жень. Потому что действительно люди уже забывают, каково это быть ребенком. Они анализируют все ситуации, которые происходят у детей
0: с позиции опыта своего
1: взрослого уже. Да, именно так. А естественно, это, ну, это несоразмерно просто-напросто.
0: Смотри, а вот давай попробуем все-таки найти с тобой это вот самое лекарство. Потому что большинство товаров сейчас у нас находится в нашем смартфоне. Да, это разнообразные маркетплейсы, это реклама в социальных сетях. А вот если удалить все эти самые социальные сети, то уйдет ли чувство этого вот неполноценности и желания чего-то купить? Или оно просто переползет, скажем так, на что-нибудь другое?
1: Понимаешь, потребность в покупке, она же... это не первопричина. Первопричина во внутренней неудовлетворенности. То есть, если ты все удалишь, ты себя изолируешь, у тебя все равно не закроется эта потребность. Нужно сначала работать с собой, с причинами, почему тебя не устраивает твоя жизнь, и ты пытаешься вот этими покупками, ненужными приобретениями ее хотя бы чуть-чуть сделать счастливее.
0: То есть, это лечится?
1: Безусловно, конечно.
0: Но главное,
1: конечно.
0: Для того, чтобы это все пролечить, конечно, дорогие друзья, главный, наверное, момент – это словить себя за руку. А что это я делаю не так? И попытаться сделать, возможно, для первого шага небольшую самодиагностику. Ну а потом, если вы понимаете, что это в вашей жизни уже наносит колоссальный вред, то в таком случае вы всегда можете обращаться к Яну Ярошевичу. Кстати, чем вы и занимаетесь, дорогие друзья? Потому что уже я потихонечку отобрал 3 интересных вопроса.
1: Супер.
0: Да. Но об этом давай поговорим с тобой уже через несколько минут, потому что музыкальная пауза, ну, должна быть.
2: Психология головного

0: И мы продолжаем наш эфир «Психологии головного мозга» на МВ-радио. Времени уже, на самом деле, очень много. Напоминаем, что мы все еще есть в трансляции в ТикТоке, помимо нашего прямого вещания здесь на FM-частоте. Так что забегайте туда, у нас там всегда весело. И, кстати, мы отвечаем на вопросы, которые не войдут в мой блог. Но три я все-таки подобрал, поэтому, если ты готов, просто кивни.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно, замечательно. Есть у нас вопрос от девушки, моей тезки, Евгении. Вот она смотрит, пишет, что смотрит обзоры дорогих пылесосов и ремонтов прям вот часами, да? То есть я понимаю, что какое-то хобби там, возможно, умиротворяющее, да? Хотя там у меня ипотека и маленькая двушка. Я не могу купить большинство вещей, но смотрю на них. Это какая-то форма мазохизма, что ли?
1: Нет, ну ты морально себя в этом случае можешь успокоить хотя бы, да? То есть ты можешь прикоснуться нематериально к этой вещи, которая тебе вот нравится, которая на тебе интересна. То есть каждый человек, у каждого из нас есть свои хобби, да? И иногда не всегда возможно их реализовывать именно материально, но зато можно хотя бы посмотреть их.
0: То есть, грубо говоря, моральное
1: удовольствие.
0: Узнать о них,
1: да? Вот для мужчин какая есть замечательная, замечательное хобби. Мужчина хочет себе автомобиль,
0: так.
1: Он залазит на какой-нибудь сайт продажи автомобилей и просто их смотрит и получает от этого удовольствие.
0: Смотри, а вот эта вот история, что подходит консультант в магазине и спрашивает, вам что-нибудь подсказать? Нет, а только посмотреть, это из этой теории?
1: Именно так, да, просто посмотреть и пофантазировать, как бы круто было, чтобы у меня эта вещь была, либо это машина, либо какой-нибудь там другой, там...
0: То есть это вот, возможно, даже это не совсем та тема, которую мы обсуждаем. Так что мы вас...
1: Да, это немножечко такое.
0: Так что мы вас, если что, успокоим. С вами все абсолютно нормально. Конечно. Если вы видите в этом личное спокойствие, тогда на здоровье.
1: Да, не переживайте.
0: Дальше вопрос у нас от Максима. Смотрите, я удалил Инстаграм, но начал зависать в том же самом шортсах в Ютубе, да? И на всяких тревел-каналах. Получается, я просто сменил платформу, а больная моя мозоль осталась...
1: Это Максим.
0: Да.
1: Максиму надо, если он смотрит travel передачи разные,
0: значит,
1: шоу,
0: надо ехать,
1: ему нужно ехать
0: точно
1: и путешествовать самому, да, а не только смотреть. Смотреть, вот это то же самое, в принципе, как и предыдущий вопрос, да, человек хочет пофантазировать, как круто было бы попутешествовать там в ту страну, либо в другую. Лучше всего берете, откладываете деньги и путешествуете туда.
0: Главное, не берите кредиты.
1: И начинать, да, и начинать не обязательно с каких-то супер далеких стран. Вот по одной Беларуси столько всего можно увидеть, да, там просто невероятно много разных интересных мест есть.
0: Абсолютно с тобой
1: вот,
0: согласен.
1: Вот, выходные берете, едете в какое-нибудь место и получаете уйму удовольствия.
0: Причем за намного меньшие деньги.
1: Вообще небольшие деньги.
0: Если что. Кстати, для тех, кому нужна подсказка о том, куда можно отправиться, можете смело забегать на наш сайт, который также делает наша Минская правда, называется «Своё.бай». Это прекраснейший гид по Минску и Минской области.
1: Шикарно.
0: Даже с историческими справками. Открываете такой себе сайт, а там уже, в принципе, вы и гидом можете стать.
1: Класс.
0: Потому что самые важные места там отмечены и даже дана небольшая историческая справка. Так что, если есть возможность и, главное, желание путешествовать, путешествуйте на здоровье.
1: Давайте,
0: это всегда,
1: друзья, конечно,
0: развивает.
1: Не ждите.
0: Следующий вопрос у нас от Натальи. Муж смеется, когда я заказываю умные свечи и милые ланчбоксы. Говорит, что соцсети меня зомбируют, но мне реально поднимает настроение это на неделю. А где грань между маленькой радостью и, скажем так, моим токсичным потреблением?
1: Когда это не вредит бюджету.
0: Ага.
1: Если, ну, я просто даже не знаю, умные свечи это вообще что?
0: Ну, которые, по идее, сами зажигаются. Ты неужели ни разу не видел, как,
1: вообще,
0: допустим,
1: даже не слышал.
0: И как и в Гарри Поттере, да? Ты же смотрел Гарри
1: ну,
0: Поттера,
1: конечно,
0: верно?
1: Естественно.
0: Вот, там
1: конечно.
0: Большой зал, там, ну, где ну, они трапезничали, и свечи там подвесные, они сами по себе зажигаются.
1: Да,
0: так вот, оказывается, есть такая штука, ты наводишь волшебной палочкой, ничего, и они зажигаются по движению. Вот это и есть умные свечи. То есть, прикинь, до чего доходит прогресс.
1: Да, вообще. То есть, главное, друзья, чтобы это не вредило вашему бюджету. Если вы понимаете, что из-за ненужных хотелок вам приходится себя ущемлять в чем-то действительно необходимым, либо от этого страдает ваша семья, близкие, значит, проблема присутствует.
0: Ага.
1: Если это какие-то там, ну...
0: Бытовые
1: небольшие безделушки, да, которые просто, ну, принесли удовольствие, но не ударили по вашему бюджету, проблемы нет. Не надо искать ее там, где ее нет.
0: Угу.
1: Вот, это самое важное.
0: Вот я сейчас так подумал. Я сказал о этих самых свечах, как из Гарри Поттера, моя жена меня слушает, поэтому, кажется, у меня сегодня появится небольшая дырка в бюджете. Но, в любом случае, большое, Ян, тебе спасибо. На этом вопросы от нашей аудитории заканчиваются. И, пожалуй, жесткая правда на сегодня такая. Ваше «хочу» — это, на самом деле, довольно не всегда... довольно-таки не всегда ваше «хочу». Это, возможно, даже баг нашего, еще на самом деле, довольно-таки древнего мозга, который, по большому счету, не успел за такое короткое время эволюционировать. Да, ну вот, видите, хитрые маркетологи нашли к нам подход. Но, наверное, главный вывод все-таки не отстраняйтесь от этих самых социальных сетей. Да? Главное научиться замечать момент, когда вами пытаются в этом плане манипулировать и уметь грамотно и вовремя сказать себе «стоп, хватит». Настоящая ценность, на самом деле, она никогда не будет мигать в тех же самых сторис в Инстаграме, да, или на маркетплейсах. Она, на самом деле, не ждет вашего клика по ссылке, поэтому попробуйте вечером честно ответить себе на маленький вопрос. А что сегодня я хотел по-настоящему? А что именно по заказу ленты, в которой мы проводим слишком много времени? Да. Большое еще раз спасибо тебе, Ян, за встречу, за ответ на вопросы. Давненько с тобой не виделись, наконец-то все-таки мы скооперировались. Ну, в общем, с вами была «Психология головного мозга», поэтому на всякий случай отключайте уведомления, включайте себя, ну и, конечно же, наше радио. До встречи!
2: «Психология головного мозга» на НВ Радио. Реклама на «Минской волне».
3: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
4: Мам, открывай карту. Куда поедем?
5: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
6: Хочу в усадьбу Чапских.
5: Тогда я в Троицкий костел.
4: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
3: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать белорусам и какой эффект обнаружили ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию. Глава государства проведет в соседней стране 2 дня. Сегодня Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным за неформальным ужином. Политики намерены обсудить ряд вопросов сотрудничества официальных Минска и Москвы. Завтра президент нашей страны примет участие в торжествах по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне. Затем Александр Лукашенко вернется в Минск, где также посетит праздничные мероприятия. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси завтра. Удары метронома и мелодия реквиема прозвучат в теле- и радиоэфире, на улицах, площадях и других общественных местах в полдень. В это же время храмы нашей страны дадут церемониальный колокольный набат. В некоторых местах на автодорогах приостановится движение, транспортные средства могут включить сигнальные гудки. Всех белорусов призывают присоединиться к акции и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
0: К новостям в мире.
1: Стали известны предварительные итоги выборов в местные органы власти Великобритании. Согласно последней информации, правящая лейбористская партия потеряла значительную часть поддержки граждан. Аналогичные изменения происходят в отношении другого доминирующего движения – консервативной фракции. Вместе с тем, люди стали чаще голосовать за другие два объединения – «Зеленых» и «Reform UK». Эксперты считают, что такая ситуация говорит о потере доверия британцев к традиционным политическим партиям. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко проведет прием граждан в Несвеже. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома 28 мая. Для встречи с главой центрального региона необходимо предварительно записаться по телефону. Звонить следует со следующих понедельника до четверга включительно

0: рабочее время. Номер для связи можно узнать на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Дневной сон может говорить о повышенном риске смерти человека. Так считает группа ученых из США. Они изучали состояние около 1500 человек старше 50 лет в течение долгого времени. Специалисты пришли к выводу, что каждый дополнительный час дневного отдыха связан с увеличенным шансом наступления летального исхода почти на 15%. Сон по утрам пока оказывал еще более негативный эффект. Ученые полагают, что излишний дополнительный сон говорит о скрытых проблемах со здоровьем. Исследователи намерены продолжать исследование такого феномена.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут сильные дожди. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 8 до 11 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о стихотворении, которое стало символом веры в любовь, в то, что связь между людьми сильнее расстояний, сильнее времени и войны. Константин Симонов, «Жди меня, и я вернусь».
1: Факты.
2: В конце июля 1941 года Константин Симонов написал это лирическое стихотворение, которое изначально считал слишком личным и не планировал публиковать. Строки были обращены к известной киноактрисе Валентине Серовой, в которую поэт был страстно влюблен. Позже оно вошло в сборник «С тобой и без тебя», целиком посвященный женщине. Впервые произведение было опубликовано в газете «Правда» в начале 1942 года. Оно мгновенно приобрело народную любовь и популярность. Спустя полтора года после публикации вышли спектакль и одноименный фильм «Жди меня», сценарий которому написал сам Константин Симонов. Главную роль летчика Лизы исполнила Валентина Серова, реальная возлюбленная поэта. Стихотворение нашло такой сильный отклик, его переписывали в окопах, носили в нагрудных карманах гимнастерок и заучивали наизусть, даже называли главным лекарством от тоски. А как нейросеть переосмыслит этот хит?

0: «Жди меня, и я вернусь» — это клятва, где надежда оказывается сильнее обстоятельств, дальше расстояний и выше любой разлуки. Когда-то эти строки были тихой молитвой солдата. Сегодня, пока небо перекраивает карту мира, это напоминание каждому из нас. Не теряйте надежды, и все обернется наилучшим образом.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько ветеранов живет в Минской области и что рекомендуют делать ученые.
0: Новости.
1: Консультации для семей пройдут в Беларуси на следующей неделе. Такой информацией поделились в Министерстве труда и соцзащиты. Акция начнется в понедельник и будет идти до пятницы включительно. В эти дни ряд ведомств и структур откроют прямые телефонные линии. Специалисты будут готовы дать ответы на различные вопросы. Например, речь может пойти о назначении пенсий, пособий и нюансах оказания медпомощи. Подробности можно узнать на сайте Минтруда. Власти Беларуси обновили национальный геопортал. На сайте теперь можно найти те города нашей страны, что удостоены высоких званий за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Например, речь идет о городах-героях и городах трудовой доблести. Аналогичную информацию разместили и на геопортале стран-участниц СНГ. Специалисты считают, что такие материалы позволят жителям других государств лучше ознакомиться с Беларусью.
0: К новостям в мире.
1: Министр обороны Латвии может покинуть свой пост. Об этом заявил сам глава ведомства. По его словам, он готов уйти с занимаемой должности, если соответствующее решение примет парламент страны. Таким образом, руководитель отреагировал на недавнее проникновение беспилотников в воздушное пространство Латвии. Два дрона упали на территории Прибалтийской республики. Министр признал, что вооруженным силам следовало заранее нейтрализовать опасные аппараты. Новостям регионов. Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны живет в Минской области. Об этом рассказал председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Он отметил, что государство поддерживает каждого участника и пострадавшего от трагического конфликта. Например, им выплачивают специальные пособия, а также помогают в наведении порядка дома и на придомовых территориях. Руководитель подчеркнул, такие действия являются частью политики сохранения памяти о Великой Отечественной войне. И в завершение выпуска. Человек может улучшать показатели работы своего мозга даже в пожилом

0: Возрасте. Так считает группа ученых из США. Они наблюдали за состоянием почти 4000 людей в течение нескольких лет. Анализ показал, что регулярные и полезные привычки позитивно сказываются на органе добровольцев любого возраста. При этом участники эксперимента демонстрировали прогресс на протяжении почти всего исследования. Потому ученые призывают людей постоянно тренировать свои когнитивные способности.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Володя, да. Меня этот май продолжает удивлять. Вот вчера буквально мы ходили в летней одежде, а сегодня я достала зимнюю куртку. Что будет завтра, как всегда, вопрос.
2: Да, я могу тебе
1: со звездочкой.
2: Сказать, я зашел в студию, думаю, так, шторы закрыты. А это значит, лучше на улицу не выглядывать, правильно?
1: Ну, конечно, мы же с тобой солнцезависимые, а батарейка это... нашей со вчерашнего дня заряжена.
2: Да, по полной программе, 101%.
1: Да, у нас 101%, ну а у вас, я уверена, тоже все великолепно, потому что рабочий день завершился, пятница набирает обороты. Уверена, куда бы вы ни отправились, будете слушать «Минскую волну», потому что вечером в пятницу, какая бы ни была погода, Володя, можно сходить в кино, можно сходить в театр, можно прогуляться и посидеть в кофейне, да, зонтиком, короткими
2: Подожди.
1: Перебежками.
2: Можно просто приехать домой и отдохнуть.
1: Ну, это вообще идеально.
2: Мне кажется, просто практически. И самое главное, реалистически можно сделать, потому что пока ты найдешь парковку, пока ты дошлепаешь домой по колено в воде, ну и третье, мне кажется, если у вас есть домашние животные, вам повезло, с одной стороны. А с другой стороны, вот как мне, например, сегодня... Ну,
1: жалуйся, Володя.
2: Ладно,
1: где
2: хорошо,
1: ты еще выговоришься, если не на «Минской волне»? А я считаю, что мы должны себя как-то бодрить. Я, например, выпила 18 чашек кофе, чтобы вот как-то тоже поднять себе дух.
2: А я-то думаю, что ты такая наэлектризованная, прям такая рвешься, пошли в эфир.
1: Ну вот, я вместе с вами, кстати, в этом часе у нас будут подарки,
2: вот.
1: У нас будут игры, у нас будет МВ-ремикс от Ники Романова, я еще станцевать смогу. Вот ты увидишь, а слушателей, к сожалению, нет, но вы заходите. Заходите в Инстаграм, подписывайтесь и лайкайте наши рилс. Вот сейчас новый вышел.
2: Да, я со стороны посмотрю. Может, где-то к электричеству подключено, а?
1: Есть. У меня
2: есть?
1: Все на месте, друзья. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: Весело и шумно, как дома. Наши на «Минской волне».

0: Володя, вечером иногда хочется поднять себе настроение. Мы что делаем? Завариваем чай и открываем холодильник. А там уже...
1: Как ты читаешь мои мысли?
0: Ну, это не только твои, мы все так делаем. А там уже что под руку попадется.
1: Это
0: либо
1: правда.
0: Колбаса, либо что-то сладкое. Я предлагаю сегодня выиграть набор на десерт. Это джем, конфитюр и топпинг от Городейского сахарного комбината. Наши друзья и партнеры. Я считаю, что это классное решение, особенно на вот такой дождливый вечер.
1: Ну да, соглашусь, потому что, во-первых, это можно растянуть на целую неделю, потихонечку, помаленечку, вот так принимать в себя, как говорят доктора, три раза в день, и будет вам счастье.
0: Встречайте лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент, ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас.
1: Да, хорошо. Вот я вот от этого, знаешь, слова «сладкое» сразу заулыбался. Но а еще я заулыбался из-за того, что, во-первых, сегодня пятница, и я договорился с искусственным интеллектом. Его зовут Маугли. Вот, я его поймал тут на одной
0: Сложно
1: лиане.
0: Сложно было.
1: Да, на одной лиане поймал. И договорился с ним о том, что у нас в нашей программе «Перепелка» он сделает что-то новенькое. То есть, как пятница, мы взяли музыкальную композицию, мы не меняли музыку, но изменили текст, перевернули его на какой-то язык. Какой вы поймете, я думаю, это очень просто. Ваше задание следующее. Узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию в оригинале и как она называлась. Ваши сообщения на номер 8029-1010-307 мы принимаем постоянно. Ну а Вика расскажет, какой же номер будет победный.
0: Я считаю, что раз уж число 8 сегодня в приоритете, знак бесконечность, хорошая дата, я бы сказала, магическая в каких-то аспектах. Поэтому давайте 8 сообщение сегодня станет победным.
1: Отлично, я даже не против. Поехали. Перепелка.

0: Ой, красота. Ну,
1: звучит, правда, как тепло и по-домашнему. Я уверена, что многие догадались, кто эту песню спел, и ее даже название помнят. Присылайте ответы 10-10-307, Вайбер, Телеграм, 8-е сообщение. Сегодня победное.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. .бай.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: Перепелка. Итак, ну что ж, перепелка в самом разгаре. Могу сказать о том, что у нас уже есть победитель. Но перед тем, как все это рассказать, Вик, ты не против послушать еще раз эту композицию, которая так завела всех?
1: А когда я была против?
0: Ай, точно, действительно.
1: Ну давай слушать.
0: Давай послушаем. Вот что получается.
2: Перепелка.

0: это все равно осталось, несмотря на то, что Маугли этот искусственный интеллект переделал песню на другой язык, музыка, мелодия осталась прежней, но одно там имя, оно не менялось.
1: В том-то и дело.
0: Там звучало имя Наташа. Угу. Наташа, Наташа. Ну, давай слушать правильный ответ и уже определяться с победителем.
1: А давай.
2: Оригинал.

0: действительно душевная песня, которая нас, вот как машина времени, переносит в абсолютно другое измерение.
1: Наши слушатели написали: вот это были песни, да.
0: Ну, были песни у нас и будут песни хорошие.
1: Конечно.
0: Я уверена, на «Минской волне» их, как всегда, будет много. Да, эта песня спета Наташей
1: Королевой. Да.
0: «Мужичок с гармошкой». Уверена, что всем она понравилась, даже в интерпретации Маугли. А мы, знаете, почему Маугли? Давай, Володя, хоть раз объясним нашим слушателям, потому что кто-то вот подключается и не понимает, почему искусственный интеллект мы каждый раз по-разному называем.
1: Ну, давай так. Во-первых, мы, да, у нас нет такого рандомного. Мы как раз-таки все намекаем. Маугли, да, это детство Тарзана, да?
0: Ну, да.
1: Тарзан — это...
0: Муж Наташи Королевой.
1: Наташа Королёва,
0: вот
1: да.
0: Мы объяснили логику.
1: Да.
0: Вот, если в следующий раз будете слушать, всегда в искусственном интеллекте есть подсказки
1: конечно,
0: к его имени.
1: Конечно.
0: Ну, а у нас есть решение для Алены, слушательницы, которая 8-й по счету прислала правильный ответ. Последняя цифра номера 1528. Алена, мы точно знаем, что вы не будете грустить, потому что у вас в холодильнике будет топпинг, конфитюр и джем от Городейского сахарного комбината. А у человека, у кого есть дома сладкое, грустное не бывает.
1: Однозначно.
0: Фруктовый ларец — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты. Жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее сладкое для вас.
1: Итак, ну что ж, в продолжении я... тоже, как и все, конечно же, те, кто слушает нашу радиоволну, будет наслаждаться МВ-ремиксом.
0: Да, танцуют все, скажет сейчас Ника Романова, и мы будем ей вторить. Кстати, как дома-шоу обязательно вернется уже в начале следующего часа. Володя Николайчик.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
2: Весело и шумно, как дома.

Пятница. Вечер. Выходные на горизонте, а рабочие часы уже остались далеко в прошлом. Самое время выключить голову и включить погромче динамики. Хотя бы на несколько минут. MV Remix. Впереди три лучших ремикса этой недели, в которых проверенные хиты получают новое сердцебиение. Под этот знакомый ритм мы начинаем погружаться в другое измерение, забывая про весь этот мир. MV Remix. Русский размер. Весь этот мир.

Это отдельный придуманный мир, но в нем всегда царит любовь и лишь иногда грусть ожидания. MV Remix. Филатов и Кэрос. Иногда.

пятница. Не время ждать, время начинать жить здесь и сейчас. И улыбаться. А слезы пусть будут, если только от счастья. Ну или от солнца. МВ Ремикс. Леонид Руденко, «Мохито», «Слезы солнца».

0: Вот так мы вместе с вами почти уже достали до выходных. Поздравляю, пусть они пройдут тепло и беззаботно. И обязательно в ритме танца. До следующей пятницы. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как в Минской области отметят День Победы и что начал публиковать Пентагон.
0: Новости.
1: Школьникам Беларуси нужно готовить одежду делового стиля к новому учебному году. Об этом напомнил министр образования Андрей Иванец. Он отметил, что использование такого гардероба теперь закреплено в законодательстве. Также глава ведомства подчеркнул, делового стиля должны придерживаться учащиеся средних специальных и высших учебных заведений. Среди прочего, руководитель напомнил, допустимые элементы одежды можно посмотреть в нормативных документах Министерства образования. Около 185 тысяч разрешений на участие в дорожном движении выдали в Беларуси в апреле. Об этом сообщили на предприятии «Белтехосмотр». Как отметили в организации, большинство документов получали физлица. Вместе с тем, каждый восьмой из осматриваемых автомобилей имел недопустимые неполадки. Отмечу, что около 5 тысяч лиц заказали получение разрешений через интернет.
0: Новостям в мире.
1: США ожидают от Ирана ответа на предложение заключить новый этап перемирия сегодня. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он выразил надежду на то, что сообщение от официального Тегерана позволит запустить процесс переговоров. Отмечу, что недавно корабли двух стран вступили в боевые столкновения в Ормузском проливе. Так, Иран сообщил об атаках по двум своим судам и ряду территорий. В ответ силы Исламской Республики ударили по кораблям США в некоторых участках акватории. К новостям регионов. Более 200 праздничных и торжественных мероприятий пройдет в Минской области завтра. Об этом рассказал глава Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, речь идет о разных событиях, от митингов и велопробегов до экскурсий и выставок. Главное мероприятие центрального региона организуют на Кургане Славы. Праздничная программа начнется в 10 утра и будет идти весь день. Кульминация праздника в мемориальном комплексе станет масштабный салют. И в завершение выпуска. Министерство обороны США начало публикацию новых материалов о неопознанных летающих объектах. Ведомство разместило более 160 соответствующих файлов на своем сайте. Например, Пентагон выложил кадры странных огней в небе над Луной. Такие снимки сделала камера одного из посадочных модулей миссии «Аполлон» в 70-х годах прошлого века. Военные США считают, что такие материалы

0: сигналы позволят развеять ряд спекуляций.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну что ж, действительно, время пришло, и поговорим мы прямо сейчас о том, что происходит на дорогах. Я могу только одно сказать, но сейчас Вика скажет про центр города, про кольцевую там вообще можно просто умолчать и сказать «бывает».
1: Да, Володя, я сегодня вспомнила известную скороговорку, которую не любят радиоведущие. Корабли лавировали, так, да так и не вылавировали. Видите, как с первого раза иногда сложновато проговорить.
0: Да.
1: Но нашим автомобили умеют лавировать, несмотря на то, что целый день идет дождь. Целый день Минск практически заливает. Но очень хорошо, что практически все выплывают. Нет таких уж основательных заторов. Сервис Яндекс.Пробки говорит, что в Минске 6 баллов.
2: Обстановка на дорогах.
1: Ну да, друзья, но достаточно много ДТП, поэтому да. Есть в центре города заторы именно в этих местах. Основные артерии, проспект Независимости, улица Ленина, затруднено движение на Красной, ДТП и пересечение с улицы Якуба Колоса. Будьте там внимательными, Свердлова, вам тоже отдельный пламенный привет, там тоже есть пробочка небольшая. На Машерова имеются затруднения с прилегающими улицами, ну, практически всеми. Ну и на Орловской традиционно на пересечении с улицей Гая, с улицей, с Долгиновским трактом, улицей Червяковой, Старовилинской, пробки.
0: Вот что сейчас у нас происходит на Кольцевой. 4 ДТП, это по всему вот этому вот радиусу. Самая сложная обстановка, я могу сейчас сказать, от Долгиновского тракта к проспекту Победителей. Там, во-первых, ремонтные работы, во-вторых, 2 ДТП. Еще одна сложность, это с 1 по 5 километр МКАД в сторону... в сторону Сенницы. Вот, здесь очень медленно двигаются. Ну и, как я и сказал, в стороне Сенницы. Вот, это улица Козинца. Здесь выезд на Кольцевую, что из города, что в город. Сложно двигаться. Все остальное, я думаю, вы сможете проскочить с разрешенной скоростью.
1: Ну а мы вместе с вами, как всегда, в этом часе будем что-то вкусное готовить, вдохновлять вас тоже на приготовление. Мы виртуальные повара, мы знаем себе цену. Мишлен, куринер на сторонке.
0: Да. Мы сегодня по-настоящему, знаете, так по-праздничному кое-что интересное приготовим для вас. Что? Расскажем через пару минут.
2: Обстановка на дороге.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя, буду тебе немного жаловаться, потому что именно вечером в пятницу мне идет большое количество рекламы в соцсетях. Закажите суши, закажите пиццу, ничего сегодня не готовьте, воспользуйтесь доставкой. И я, как человек, который ведется на всю рекламу, всегда это делаю.
2: Забегу вперед. Знаешь, где лучше всего?
1: Где?
2: Гараж. Да, точно. Именно гараж. Во-первых, они помогают нам сегодня поприготовить много чего. Во-вторых, предлагают ароматный кофе, горячую пиццу и, конечно, настоящий уют. Заходите в КВ «Гараж». Здесь каждый найдет что-то свое. Пока вы отдыхаете, малыши развлекаются в детских зонах. И, конечно же, могут поучаствовать в лабиринтах, а также приготовить пиццу на бесплатном мастер-классе. Нет времени зайти, вот как Вике. Ну, тогда заказывайте любимое блюдо на сайте garage.by, мобильное приложение или по короткому номеру 7767. Гараж истории начинаются здесь.
1: Ой, ну все, я определилась, где буду заказывать сегодня пиццу, потому что готовить не люблю, особенно в пятницу. Но виртуально у меня это получается великолепно. Володя, хоть одно слово скажи в мой адрес. Плохое.
2: Скажу. Ты плохое? Профессионал. Никак. Ага. Ты что? Ты же сидишь напротив меня. Там микрофон может долететь. Да, действительно, мы сегодня решили о том, что, ну, поскольку на кону завтра такой прекрасный день,
1: да,
2: такая замечательная дата, мы кое-что вспомнили, правильно ли?
1: Да, именно сегодня мы будем готовить традиционную фронтовую кашу, кашу, которую вы 100% ели, наверняка вот завтра, 9 мая, если кто-то поедет на линию Сталина, или будет этот праздник...
2: Да, в районах, мне кажется, тоже отмечать. Должна быть вот эта вот армейская каша раздаваться.
1: А если погода не будет позволять вот вам прогуляться, то ее можно дома приготовить и вести такую классную традицию на День Победы.
2: Да, включить какой-нибудь замечательный фильм. Ну,
1: вот идея вам на вечер.
2: Да,
1: если
2: и сделать такой,
1: не позволит.
2: Ну, чан такой с кашей. В общем, что сейчас будет? Вика расскажет, как же она готовит.
1: Да, я буду готовить фронтовую кашу. Добавлю один неверный ингредиент. Если догадаетесь, какой, который ну никогда не может оказаться вот в той самой каше, присылайте ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307 и побеждает сегодня, давай, 9-е сообщение.
2: А, кстати...
1: 9 мая, вот 9 сообщение.
2: Как ты сегодня любишь креативить?
1: Вообще,
2: молодец.
1: Ну, какая-то креативная.
2: Заметь,
1: муха
2: я вот
1: меня
2: все,
1: укусила.
2: Я вот все, да, немного лести тебе, немного лести, а обратно-то ноль.
1: Володя, женщины мы такие. Мы пока подпитываемся энергией, потом ты все
2: забирай,
1: получишь.
2: Забирай, давай.
1: В общем, я читаю рецепт. Если догадаетесь, присылайте ответ. И всем желаю удачи.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, для приготовления полевой, так скажем, кухни фронтовой каши нам понадобится обязательно крупа, это может быть гречневая, это может быть перловка, вода, моцарелла, тушенка, может быть и свиная, и говяжья, или куриная, обязательно лук, морковь, растительное или сливочное масло, ну и соль с перцем по вкусу.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
2: Йо-йо.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что ж, я могу сказать о том, что на кону у нас сегодня действительно есть, да, для кого-то это не удивление, а для кого-то, наоборот, расслабление. Потому что ничего не надо делать, к тебе эта пицца, как про которую я говорю, придет сама.
2: Ну да, ну пицца, я считаю, это классное решение, но за нее надо было побороться. Вот. И сегодня, правда, наши линии обрывались, мы, если можно так сказать, в Вайбере и в Телеграме. Потому что мы в игре «Что не так у шефа» готовили такую армейскую фронтовую кухню. Это каша, ну которую вы 100% пробовали. Если вы ходили на парад, если вы, ну, особенно вспоминаете те самые времена, когда с бабушками, дедушками гуляли
1: вот,
2: в городе.
1: Вот, я только хотел тебе сказать,
2: мая.
1: А иногда бывает, бабушка или дедушка, кто-то просто вспоминает и говорит, давно не готовил, да. Надо всю семью накормить. Я же говорю, вот эта вот большая кастрюля, из которой можно было просто здоровой ложкой все это нахлебать.
2: Это, во-первых, вкусно, да. Это сытно, это, правда, калорийно, но это, можно сказать, наша история. И я иногда пользуюсь этими рецептами, потому что вот взял тушенку.
1: Все правильно.
2: Добавил в гречку или в перловку, или в пшеную кашу, и все, еда готова.
1: Ну, уже на самый крайний случай один глаз закрыли и в макарон кинули, и сделали по-флотски.
2: Это вообще, это, Володя, это то, на чем вообще держится...
1: Базис нашей кухни, да.
2: Моя кухня.
1: А, твоя кухня, прости, да.
2: В общем, правила были просты. Я добавила лишний ингредиент, который, ну, никогда не входит в ту самую кашу. Многие догадались. Кстати, были неправильные ответы. Кто-то посчитал, что тушенка не входит, кто-то сказал, что лук и морковь.
1: Да.
2: Но это тоже, ребята, это база, это фундамент, на котором держится та самая каша.
1: Итак, в нашей игре...
0: Что не так у шефа?
2: Найдена победительница, которая 9-й прислала ответ моцарелла. Да, действительно, это этот сыр моцарелла не входит в состав той самой каши. Зовут девушку Хелен, 9336, последние цифры и номера. Я уверена, что вам наш подарок очень понравится.
1: Ну, а что я могу вам сказать? На самом деле, действительно, найден победитель, а вот у наших соседей до сих пор ничего не найдено. Поляки сказали, к литовцам приедут с танками. А для чего и почему, не сказали. Скоро об этой новости.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Володя, я с тобой решила поделиться информацией. Вот это моя личная догадка, что в прибалтийских странах магний продается в трехкратном размере, потому что они вот живут реально как на пороховой бочке. И каждый день прилетают новости и в Латвию, и в Литву, и в Эстонию, о чем люди, ну вот просто местные жители...
1: То есть вот это вот хорек-паникер.
0: Они не просто паникер, они не могут спокойно себя чувствовать. То у них вечно батареи холодные были, да, не могли согреться люди, все эти собачью шерсть покупали. То ж электричество пропадает. Понимаешь, у них бытовые проблемы, вот знаешь, как в пирамиде Маслоу, да, закрыть базовые потребности. Они не могут. И еще и вот нервы постоянно шалят, поэтому магний им в помощь.
1: Плюс, еще ж поляки подкидывают, я расскажу тебе. Значит, начнется все с Литвы. Ситуация проста. Наши прибалтийские коллеги, да, скажем так, соседи, как-то давно сказали о том, что боятся, что может быть что-то случится на границе. Поэтому министр обороны Польши сказал: «Ха-ха, боитесь? А вот вам в помощь немного тигров». И все подумали, может быть, в зоопарк что-то новое? Нет, это танки. Да, да,
0: ты
1: леопарды.
0: Леопардов,
1: да, вот эти вот леопарды. Два ПЛ, вот такие вот. Раньше у них стояли такие старенькие, хорошие такие, никуда не ездившие вообще. Вот, а теперь поляки сказали: «А давайте заменим». Ну и вот...
0: Дополнительный стресс опять, ребята.
1: А я о чем? Мало того, что там места-то немного, пойми, Вильнюс, ну, можешь пешком перейти, вот, так там еще добавляется еще 200 человек. Было 200, и еще 200 поляков приезжает.
0: Вильнюс не резиновый.
1: Вот. Ну и дальше уже по всем странам Прибалтики, конечно же, появятся такие же полигоны. Ну, по крайней мере, они утверждают, что они собираются это сделать. То, что сказано...
0: Не всегда сделано.
1: Вот я об этом же, что... В принципе, можно сказать все, что угодно. Но мне кажется, вот эти слова, это просто было сказано перед 9 мая, чтобы, ну, может быть, как-то отбелить себя немножко, а может быть, просто сказать о том, что мы вас в обиду не дадим, мы такие хорошие.
0: А я не думаю. Мне кажется, это вообще они не думают вот стратегически.
1: Да?
0: Да. Просто люди страдают, да, вот переживают опять, танки пригнали, поляки приехали.
1: Экологию нарушили, да.
0: В общем, все, сплошные стрессы. Вместо того, чтобы люди просто погуляли на свежем воздухе и насладились праздником 9 мая.
1: Вот, я об этом. Что давайте-ка вы вот все свои амбиции просто-напросто будете договариваться между собой тихонечко. Надо... Ну, сделайте, что хотите. Но не надо так пафосно, да еще перед таким праздником. Поэтому у нас все замечательно. У нас завтра люди будут отмечать действительно настоящий праздник. Не знаю, как у наших соседей, но я думаю, что там есть тоже люди здравомыслящие, которые также будут отмечать этот праздник.
0: Конечно, Володя, мы будем точно отмечать, но со 100% уверенностью я еще могу добавить, что помимо этого мы с удовольствием в студии будем ждать Артема Титова.
1: Да, конечно.
0: Который тоже расскажет актуальные новости. Вы тоже дождитесь и никуда не переключайтесь. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
2: «Как дома» шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем напоминают водителям и кого намерены возродить ученые.
0: Новости.
1: Почти все выпускники 11 классов в Беларуси полностью готовы к первому централизованному экзамену. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Он отметил, что этап регистрации на испытания уже прошел. Небольшое количество ребят не смогли подать заявление из-за жизненных обстоятельств. Тем не менее, подростки могут обратиться в специальную государственную комиссию. Она вправе разрешить потенциальным абитуриентам сдачу централизованного тестирования. В таком случае у школьников сохраняется возможность поступления в университеты. Водителям необходимо быть предельно внимательными при сильных дождях. Об этом напомнили в ГАИ Беларуси. В ведомстве отмечают, что в таких условиях автолюбителям следует выбрать наименее опасную скорость движения. Также можно увеличить дистанцию и боковой интервал до рядом идущих машин. Среди прочего, специалисты призывают водителей не пересекать подтопленные участки дорог на своем транспорте. Крайне внимательно рекомендуют быть и пешеходам.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз перевел Украине уже более 6,5 миллиардов евро от дохода с замороженных финансовых активов России. Соответствующей информацией поделилась компания Евроклиар. Именно на ее балансе и находится большинство удерживаемых средств официальной Москвы в Европе. В организации отметили, что следующий перевод официальному Киеву будет в июле. Тогда Брюссель должен передать Украине еще примерно 1,5 миллиарда евро. К новостям регионов. Ограничения и запреты на посещение лесов сняли почти во всей Минской области. Меры действуют только в Мяделском и Солигорском районах. Местные зеленые массивы могут посещать только представители ряда служб. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Леса всех остальных районов открыты для посещений. Отслеживать точную информацию можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Американский стартап намерен возродить один из вымерших видов животных. Речь идет о голубой антилопе. Они обитали на землях современной Южноафриканской республики около 200 лет назад. Специалисты планируют внести изменения в эмбрионы лошадиных антилоп. Они являются ближайшими сородичами исчезнувших представителей фауны. В итоге рожденные создания должны обладать рядом внешних признаков вымерших животных. Сколько времени потребуется на такой процесс, пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских.

0: Успех. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: дома шоу на 97.4 FM.
1: У меня есть хорошая новость. Пробки практически растворились, но дождь не закончился.
2: Да, ты можешь подать такую новость, как хорошая, конечно.
1: А почему нет? Вот смотри, если ты автомобилист, да. Я вот видела сегодня огромное количество роликов в интернете, как автомобилям сложно было пробираться домой, потому что, ну, лужи, заторы,
2: ну,
1: даже ДТП.
2: За подтопление, хотела сказать. Да. Было такое, да, на самом деле. Я не знаю по поводу завтрашнего дня, кстати, наши слушатели узнают это минут через 40. Но а пока я могу только одно сказать, что у нас все-таки как-никак есть возможность еще много интересного рассказать. Ну, например.
1: Мы решили сегодня обсудить тему 9 мая, как вы этот праздник отмечаете, есть ли в вашей семье какие-то определенные традиции, которыми вы можете поделиться с нашими слушателями. Пишите Viber, Telegram 8029 1010 307. Мы с Володей обязательно озвучим, как это у каждого в семье
2: происходит. Я тебе уже за кадром рассказал о том, что у меня, да, действительно, два деда, и они воевали, а наши слушатели узнают, что и как.
0: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, завтра вся страна будет отмечать День Победы, и мы решили поднять такую тему. Есть ли в вашей семье традиции, связанные с этим днем? Кто-то готовит фронтовую кашу, да. Кто-то печет пироги по рецепту бабушки.
2: Есть такое.
1: Кто-то любит смотреть фильмы. Я, кстати, отношусь к этой категории людей. Я даже вчера уже начала этот марафон фильмов про 9 мая. Сейчас один вот из интересных, «Праведник», вышел. Очень интересный фильм, всем советую, про Киселева.
2: А я наоборот. Я, знаешь, ныряю глубже вот именно в старые фильмы. Они, мне кажется, очень правдивые. Вот,
1: они сражались за родину, ну, офицеры.
2: Отец солдата. Вот, это про грузина, да, там, по-моему. Вот, очень, ну, знаешь, для меня, а концовка, ну... Просто.
1: Ну, это да, я согласна. Всегда ты...
2: Плачу, скажу честно.
1: Ну, нет человека, который может посмотреть любой фильм, который касается Дня Победы, и не всплакнуть. Мне кажется, это надо быть максимально черствым. Но кто-то, кстати, вот если отойти от темы фильмов, кинематографа, кто-то организовывает этот день и отправляется к вечному огню. Вот если погода будет позволять, я уверена, что завтра тоже в Минске много людей
2: там
1: будет.
2: Не сломает погода тех людей, которые знают, за что их отцы, деды, да, и прадеды сражались. Поэтому думаю, что прямо сейчас, конечно же, наши слушатели напишут, какие у них есть традиции на 9 мая. Но мы, ну, все это, конечно же, расскажем.
1: Да, друзья, озвучим, есть ли у вас традиции, может быть, какие-то интересные истории, которые касаются именно вашей семьи. Пишите 8029-1010-307, это Viber и Telegram.
0: Дома шоу на

0: 97.4 FM.
1: Если у вас семейные традиции на 9 мая, на День Победы, и задали мы вопрос нашим слушателям, и прилетело, ну, достаточное количество сообщений.
2: Ну, приятно, во-первых, извини, что перебиваю, что на самом деле у всех есть традиции. Во-вторых, многие до сих пор еще и не выключили радиоприемники. И не из-за того, что там чем-то занято, а из-за того, что хотят услышать, что же все-таки напишут наши слушатели.
1: Ирина написала: для меня это праздник всех праздников. В День Победы. У меня дедушка Бордак Иван Николаевич, призван в 17 лет. Тогда все один год себе приписывали в военкомате. Ну, это понятно. Он был ранен в бою, дошел до Берлина. На него в 45-м пришла похоронка, как без вести пропал. А бабушка ждала, вот прям как у Симонова. И он вернулся. Его уже нет среди нас, но моей семье принято отмечать этот День Победы. И обязательно есть такая традиция с гвоздиками навещать деда. Низкий поклон всем участникам этого страшного события. Спасибо деду за победу.
2: Еще одна семья нам тоже оставила такое интересное пожелание или, наверное, традицию. У нас в семье есть традиция. Да, каждое 9 мая мой вот 7-летний сын надевает прадедушкину пилотку, и мы садимся писать открытки соседям-пенсионерам, которые были детьми во время войны. Сын сам выводит буквы, а потом мы вместе разносим им по подъезду. Вот, считаю, что память должна быть во всех делах. И всех с праздником.
1: Ну, вообще, это, ты знаешь... Да, уже если посчитать, то это дети были, которые, когда была война, они были маленькими детьми. А мы всегда 9 мая пересматриваем «В бой идут одни старики». Знаем каждую реплику, но все равно смотрим всем миром, от мала до велика. Это наш семейный код. Всем мира и добра.
2: Ну, замечательно. Мне кажется, что еще очень много, я думаю, очень много традиций есть во всех семьях.
1: Да, и вот я хочу еще про пластинку прочитать. Мы каждый год собираемся на даче большой семьей, накрываем стол прямо на улице, обязательно ставим старый проигрыватель. Ну вот, чтобы только завтра погода позволила, вообще пластинка с песнями Бернеса уже вся заезженная. Но без этого голоса для нас праздник не начинается. Когда звучат журавли, даже самые шумные внуки замолкают. Это момент тишины и общего единства.
2: Ну, серьезно.
1: Ну да, в общем, с трепетом относятся, вот, судя по сообщениям наши слушатели. Друзья, вы большие, ну, молодцы, вы, ну, душевные люди, потому что много лет уже прошло.
2: И те, кто чтит память на самом деле своих предков и знают, я уже не буду повторяться, знают, что за что они, ну, положили свои головы.
1: Да, друзья, ну, в общем, завтра 9 мая отмечаем всей страной. Уверена, что погода нам все-таки поможет,
2: да,
1: сделать
2: быть,
1: это,
2: да.
1: И съездить к вечному огню и поесть той самой полевой кухни, съесть каши все-таки на свежем воздухе.
2: Да, солдатскую кашу попробовать, да.
1: Ну, сейчас совсем скоро вернемся, расскажем, позволит нам это сделать погода и небесная канцелярия.

0: свое, родное. Как дома шоу о погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны будут сильные дожди и даже грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью от 3 до 9, по юго-востоку плюс 11, днем от 5 по северу и до 21 по юго-востоку страны.
2: На эту ночь гидрометцентр говорит нам, что плюс 5, плюс 7, ветер переменный, облачность и сильный дождь. А вот днем, 9 мая, плюс 9, плюс 11, ветер переменный, облачность и временами дождь.
1: Друзья, еще раз поздравляем вас с наступающим праздником, Днем Победы. Любите друг друга, отмечайте этот замечательный душевный праздник и слушайте радиостанцию «Минская волна». Это было «Как дома» шоу, Володя Николайчик.
2: Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До свидания.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут сильные дожди. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 8 до 11 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут сильные дожди. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 8 до 11 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут сильные дожди. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 8 до 11 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут сильные дожди. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 8 до 11 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.